di pan song no stamba ge tun chin de ni yong zam lang ge tun chin bo te rang de dor ge ga stamba ge je ti won kum tam chi ko de la ko ar da sin da ti rang tam chi ko de ma rong ge stamba tun an na no che se tun chin tam chi ko de te la tem di khin ta zang po ka de mi chu hua ti ja che ge cha yin Chama kursum arduk gaji, ndabshi ga tunshin dhamni yung. Khtandi tunshin tamchi gondrubgo. Mambi khunjil tachandzi. Khwargul tripchin ga jiawanjuwa. Tun tamchi go kwa gakchu go. Teran lani na karundi, jesni yibshin tanjawi yunga. Laar jiaju ra ardil pamju ganyima. Ardasin teran ga aurulang ga tsukura. ཁྱིག མལ གས ཚ བ ཕར ཡོལ ཐམ ཅི གོ ཁྱིན ཅི གི དོང ད ནན ཁྱིག ཡོ ཨར ད རྡང ཅི མེན ཡོ ཨར ཇ ཁ ཐམ ཅི གོ ཁ ད དེ དམ པ ནེ ཤང ཨར དེ ཅི ཅི དེ ན ད ཤང ཅི བ མན བ སིན ཅི ཁ ད ད དམ པ ཁམ པ ཅི བ གི སམ ཅི ཡིན དོན ཐམ ཅི གོ ཅུ ཐ ཁ ན ཅི གོ སེམ དང ཐ ནོ གི ཁ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱠᱤᱱᱪᱤ ᱛᱷᱟ ᱥᱩᱜᱩ ᱛᱮᱥᱛᱟᱨ ᱠᱷᱥᱚᱱᱚ ᱛᱤ ᱯᱚ ᱠᱟᱛᱟᱢ ᱛᱟ ᱛᱷᱤᱠᱷᱤᱱ ᱛᱟ ᱡᱤ ᱞᱟᱜᱥᱚ ᱞᱟᱜᱥᱚ ᱡᱤᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢ ᱠᱚᱨᱥᱚᱢ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚᱥᱠᱞᱟ ᱥᱚᱱᱤ ᱠᱷᱟᱛᱤ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱡᱤᱜᱤ ᱟᱨᱜᱟᱣᱤ ᱠᱟᱱᱱᱟᱢ ᱡᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱪᱤ ᱯᱤᱜᱱᱤ ᱠᱟᱞᱟᱠ ᱠᱷᱤᱱ ᱠᱷᱩᱴᱟ ᱠᱷᱟᱛᱤ ᱨᱟ ᱞᱟᱢᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱤ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱟ ᱥᱞᱟᱨ ᱡᱟᱱ ᱛᱮᱱᱤ ᱠᱟᱨᱥᱚ ᱜᱚ ᱡᱮᱣ ᱚᱨᱱᱟ ᱴᱟ ᱴᱚ ᱥᱤᱭᱟᱱᱟᱝ ᱥᱟᱥᱢ ᱜᱟ ᱜᱟᱡᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱞ ᱜᱟᱭᱟᱝ ᱥᱟᱴᱩᱱᱤ ᱨᱜᱟᱣᱤ ᱜᱟᱞᱞᱟᱞᱟ ᱥᱪᱮᱯᱤ ᱴᱩᱱ ᱛᱟᱵ ᱯᱷᱟᱢᱚ ᱯᱷᱟᱢᱚ ᱟᱨᱫᱟᱱᱡᱮ ᱯᱷᱟᱢᱚ ᱯᱷᱟᱢᱚ ᱯᱷᱟᱢᱚ ᱚᱨᱚᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱢᱥ ᱯᱷᱟᱢᱚ ᱯᱷᱟᱢᱚ ᱯᱷᱟᱢᱚ ᱥᱟᱱᱛᱤ ᱢᱟᱨᱚᱝᱟ ᱯᱷᱟᱢᱚ ᱠᱟᱨᱥᱚ ᱞᱟᱜᱟ ᱜᱟᱢᱯᱚᱝ ᱛᱚᱞ ᱥᱚᱡᱤ ᱜᱟᱨᱡᱟᱢᱥᱱᱤ ᱠᱞᱟᱡᱤ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱯᱨᱤᱪᱤᱨᱪᱤ ᱢᱟᱱᱟᱵ ᱡᱮᱢᱥᱮ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱥᱛᱟᱱᱡᱤᱨ ᱪᱤ ᱧᱮᱨᱛᱟ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱠᱷᱥᱟᱪᱤᱨ ᱪᱤ ᱟᱨᱚ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱥᱛᱟᱱᱡᱤᱨ ᱪᱤ ᱟᱨ ᱡᱮᱢᱥᱚ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱪᱷᱮᱵᱨ ᱠᱷᱚ ᱥᱛᱟᱠᱷᱟᱱ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱡᱤᱪᱤᱨ ᱪᱤ ᱛᱷᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱠᱷᱥᱚᱱᱤ ᱪᱤᱭᱟᱨ ᱠᱩᱭᱤ ᱠᱷᱥᱩᱡᱟ ᱛᱟᱝᱮ ᱥᱞᱟᱜᱞᱟ ᱜᱟᱱᱭᱟᱥᱢ ᱛᱷᱟᱢᱪᱞᱟ ᱥᱞᱟᱜ ᱥᱭᱟᱡᱤᱨᱟ ᱟᱨᱩᱨᱡᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱛᱷᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚ ᱴᱟᱱᱤ ᱯᱷᱚ ᱠᱟᱜᱫᱟᱢᱭᱚ ᱠᱷᱤᱱᱛᱟ ᱢᱚᱢᱥᱨ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟᱡᱜᱟ ᱱᱫᱢᱚᱡᱜ ᱢᱟᱱᱟ ᱪᱮᱢᱚᱡᱜᱤᱱ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱟᱨᱫᱨᱤᱜ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚ ᱢᱚᱥᱢᱛᱟ ᱫᱟᱞᱤ ᱴᱚᱠᱚ ᱢᱚᱡᱩᱨ ᱠᱞᱤ ᱥᱤᱱᱤ ᱟᱡᱟᱱ ᱡᱤᱞᱚᱜ ᱡᱟᱞ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱ ᱪᱤᱣᱚ ᱛᱚᱱᱫᱨᱢ ᱥᱤᱭᱟᱱ ᱡᱢᱫᱟ ᱜᱟᱝᱟᱱᱤ ᱭᱟ ᱫᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱠᱷᱟᱛᱤᱨᱟ ᱴᱤᱯᱪᱤᱱ ᱜᱟ ᱪᱚ ᱠᱟᱪᱷᱨᱟ ᱩᱵᱡᱟ ᱪᱮ ᱭᱮᱭᱚ ᱥᱮᱢᱪᱤᱱ ᱜᱟ ᱛᱩᱱᱨᱤ ᱛᱟᱞᱚ ᱛᱩᱱᱪᱤ ᱥᱤᱱᱚᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱟᱨᱚᱡᱤᱱ ᱠᱷᱤᱪᱤ ᱡᱢᱱᱤ ᱭᱚᱱᱚ ᱛᱮᱨᱚ ᱟᱨᱫᱟᱱᱡᱤ ᱫᱟᱣᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱛᱤᱨ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝᱟ ᱪᱤᱜᱱᱟᱡᱜᱤᱱᱚ ᱟᱱ ᱥᱟᱨᱢᱚ ᱠᱷᱛᱟᱢ ᱠᱨᱥᱟᱣᱟᱞᱟ ᱯᱚ ᱠᱟᱫᱢ ᱥᱮᱡᱚᱱᱫᱟ ᱜᱟᱡᱟᱢᱵᱟ ᱜᱚ ᱛᱟᱱᱡᱟᱞᱤ ᱢᱮᱱ ᱥᱮᱢᱟᱫᱨ ᱫᱤᱪᱤ ᱥᱩᱠᱷᱟᱭᱱ ᱠᱷᱟ ᱴᱤᱠᱥ ᱪᱮᱱᱚᱱ ᱡᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱞ ᱠᱟᱝᱜ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱠᱷᱚᱸᱰᱟᱨ ᱠᱩᱱ ᱠᱣᱟᱞᱩᱱ ᱪᱮᱱᱤᱜᱟ ᱭᱟᱨᱟᱞᱚ ᱠᱟᱞᱟᱝᱜ ᱛᱷᱟᱢᱚ ᱪᱷᱟᱥᱟᱝ ᱡᱤ ᱛᱟᱨ ᱛᱟᱨ ᱠᱞᱟᱜ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱞᱟᱝ ᱠᱨᱠᱤᱱ ᱥᱚᱱᱪᱟ ᱠᱷᱚᱸᱜ ᱛᱚᱞᱟ ᱟᱞᱟᱝ ᱠᱨᱠ ᱥᱞᱟᱴᱟ ᱛᱟᱪᱷᱮᱱᱤ ᱥᱛᱟᱢᱵᱟᱜ ᱥᱮᱥᱮ ᱫᱚᱵ ᱡᱚᱥᱚᱞ ᱠᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱚᱵᱡᱤ ᱠᱷᱟᱥᱡᱤ ᱠᱚᱞᱚᱛᱟ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱡᱤᱨᱟᱫ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱛᱩᱱᱪᱤᱱ ᱫᱚᱵᱱᱟᱭᱤᱱ ᱛᱩᱱᱪᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱩᱱᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱠᱷᱥᱮᱨᱪᱤᱱ ᱯᱟᱴᱟ ᱭᱤᱱ ᱪᱤᱨᱟ ᱟᱝᱩ ᱜᱮ ᱛᱩᱱᱥᱮ ᱪᱤᱥᱢ ᱠᱷᱟᱛᱟᱜ ᱱᱤ ᱢᱚᱨᱫᱤᱞᱜ ᱡᱤ ᱥᱛᱤᱢᱡᱤᱱ ᱥᱚᱥᱤᱞ ᱛᱟᱢᱛᱟ ᱠᱟᱱᱟᱝᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱯᱪᱤᱱ ᱜᱮ ᱱᱫᱟᱪᱩᱜ ᱱᱟᱢᱨᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚᱨᱜᱟᱨᱟᱱᱨᱚ ᱟᱨᱫᱞ ᱯᱷᱟᱢᱱᱚ ᱜᱮ ᱥᱞᱟᱨᱡᱟ ᱜᱟᱱᱤᱱᱨᱚ ᱥᱮᱱᱡᱤᱞ ᱛᱷᱚᱨᱟᱝ ᱞᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱴᱷᱟᱥᱚᱱ ᱤᱭᱩ ᱠᱷᱟᱨᱟᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱩᱝᱠᱷᱱᱟ ᱫᱟᱞᱤᱭᱚᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟᱠ ᱜᱚᱞᱚᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤᱱᱟ ᱯᱚᱞᱚᱱ ᱨᱚᱞᱟ ᱛᱷᱤᱛ ᱢᱤᱞ ᱟᱨᱫᱟ ᱠᱷᱥᱢᱨᱟ ᱥᱤᱠ ᱜᱮ ᱥᱮᱱᱡᱤᱞᱟ ᱛᱟᱢ ᱥᱟᱜᱟᱨ ᱡᱟᱝᱠᱷᱢ ᱛᱟ ᱱᱫᱞ ᱪᱷᱟᱨᱜᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱷᱟᱜᱞᱟᱝ ᱥᱟᱣᱟ ᱪᱟᱞᱤ ᱠᱷᱛᱮᱨᱤᱭᱟᱱ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱟᱱᱨᱮᱱᱟ ᱱᱫᱤᱜ ᱢᱟᱨᱜᱚᱨ ᱡᱟᱝᱠᱷᱢ ᱱᱤᱞᱟ ᱛᱷᱤ ᱟᱜᱟ ᱛᱷᱟᱝᱜ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱫᱮ ᱪᱤᱨᱱᱤ ᱭᱤᱱ ᱠᱷᱤᱠᱟᱪᱷᱟᱜ ᱢᱟᱨᱜᱚ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱡᱤᱨᱭᱟᱞᱟ ᱢᱟᱨᱚᱝ ᱚᱨᱱ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱜᱟᱨᱫᱟ ᱥᱮᱱ ᱡᱚᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱤᱪᱷᱚᱨ ᱜᱟᱨᱟᱱ ᱡᱚ ᱡᱤᱱᱤ
Шексимла кингил суайин. Тарта стам орим чинжора. Муу машил тунгар цаваин. Цамаг симазун. Да озини хсунанра. Тамчи го кишкэнгэ мубртали. Арчили аранг гасташуни. Хамбаже уг гымкна тани. Дамаг гымк жикчори. Арджа калык пергастун чибошини. Аргарджа чичикэнгэ ридаук. Ndi togar dikki shukni shana, zandil dikche gopu ku, nda hong ajinta, tirang gani saga chukto di sarawali, timu nirta langi khchik tenu che, o mabzang ta kutagri, da samin kwananga songi, sheshe ngayi khchik tedi, si chong zika khchili, popchangar guwawi, timu ga ndayi gandanda tonu, gwalun zimu namji, Azgnu te tamsaga jawoku akaka zini olonch nyang jawa yang khor song zi amo khun te tag ni khor shangji ka jig shana marji khotag in samni olongun ku yachil arjalun tamchila yang khson zini sam lo jig sim chini tangi olor ti nye kha tsanga kuli ya tamab zang khotag ri Олонгин хисэл галоти тая на самсын дамоз юк та зини арджалын тамчиг утгах шо зини гландалинг

ᱛᱟᱣᱤ ᱥᱚᱥᱤᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱤ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱱᱩᱡᱜᱤᱱᱤ ᱟᱨ ᱡᱟᱣᱩ ᱜᱤᱭᱟᱝ ᱥᱛᱟᱢ ᱛᱮ ᱠᱚᱱᱩ ᱡᱤᱜᱤᱱᱤ ᱧᱮ ᱜᱚᱭᱚᱪᱤᱱ ᱛᱮ ᱡᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱟᱞ ᱢᱟᱦᱪᱟᱭ ᱦᱟᱨᱜᱤᱱ ᱡᱟᱱᱤ ᱜᱟᱞᱮᱢᱵᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱠᱷᱥᱮᱨᱜᱮ ᱚᱢᱵᱟ ᱠᱚᱝᱜᱩᱥᱮᱱᱤ ᱟᱨᱟᱜᱟᱝ ᱥᱤᱱᱛᱟᱝ ᱡᱤᱭᱟ

야녕니비 Kargi chazga sartuli tangzik. Ari, hinando na shibta nyungo. Wate se gunon den jina inchi mungta chukui sartu pazir. Kungi jina zoli sarji jina shiji galana me pazir zhig nyungzik. Wate lo na chungi tisi xiga carnang chini tamuga shayi zginzik. Shangi gangzgi nara di eshwi kyu hintar gag. Nyamazga da kunga da ashiga tabga gatangna Чашкуго нотер ксонс. Чакуно жигни сангтым гы калыпты алаңпа гаргуй пхпк жаки кону кирги котанс. Ватыгы вармылан гуго нуга та сангтым гы калып тетири ерингзин горнара. Та ниши чызыкта сангтым гы калып жебунда яран юкы юнина та кирги махиз. Кунгын жина яңра жаргы чашкуй датыни ти шимжигири тушлис. Халангпа чамузгэ чинара. А, та халывгэ пардын дейтинан югнугэ кэргэ нэлгэзгэ тухсонсэг. Кэргэ сэма, о, мазэта халангпагэ нэхэ чэндандэзгэ чэгэри дэн доли хсэгэ царнэн гэри царнэнгдэ кэргэ сэмни намэйну ялманюнсэг. Уатэ нарсу нужгэни чэчэ шэсу шэнкэнзэ гэлуксонсэг. Кунгэшкабдэ Doso zocha njina kargi chalinchika chachizga siga dhigtikzi yonuta kargi goshchiliri, tilaka siga kargi edhig maa nyangzi. Doso yang maa zi chuko no regi, loona chungu tisi kargi sangtamga kalib gugu noga doondagda yala chandangzi ya. Ari, ta kargi siyamziga, kati alangpaga niwa vechchula tongtab songna, di kargi nyaga zoachi konoga makhika cawi tujira dandoli. Ғатығы таң маңазға цөртті айызғы. Енәрі кіргі паңқайын маңа нетіңсі. Паңқа маңазғы нетіңнәрі кіргі сен маңпама еңтің ғжатты лғжи дәтіңі неціл тұуы қалыңғылы чанқырзғы қысартыл етіңсіге. Ти тәне өлі зонда мәцаңма кіргі ғығы чен бұқжалі ұзуржағы лешуын ғынатынағы дамжіргі чем тұу Та мэнкурча цочла сукуага рисулыйн нга натина чиэн югао сунси. Тари тана чуку чонг-чонг цамаага хиго нызгону нга ци гуатыг штамжилли галлав чиви хсарнича хсартулг нгина цалэнды хитавка. Ди мацил нга ци нэнкурга. Тун чанцагдагайн хсамжиги гонуга киргэг нэлгэзг тукури. Тидана пу жаржимгайн ди жинды типа гарши кашкалым жили датанги чуку чонг-чонг мангазга Анастам шекионер таначе анастама нентон ужгини анастам тинэнгна нилгра лавша чэсгэ жоккёнина тишуга хсамжиг юкъасгтэн жутта сиг гачэнэнгэн чэнер нати хуйча кэнтэн кэнсгаштинара хуйча алугтон ужгини тишуга хсамжигтэн жу хсамжигны танга цусязга чацонгина кэргэ нама парчикэ шугъязгрла тичэнгэн нати хуйча алуг хигог ти ханчэни алуг хину ханчэни нивэртэ хсамжигтэн хигогя Тана самжик тони тазул сартута санил мангазг шунтвка. Ри нюниви чуку чонг-чонгцо цангмаг дейрэнг начунгсипига цилим цанага годжгун юнуг лагшили нанжаг чуги тгинжиргнан годжгунуг сил тэпа гарчикнан годжгунуг нартамра сидун рипих гар кунгнанни годжгунуг та Таанжина кіргі начунші піп жінхін оқчуғының нешену, таанжина чечін ватадың жилуі чунші тігі штамжіцгі чешу шеннір. Да цамайын жекі маңжуға, дейінгін цойі чуіні хуйча маңа лугжу, хуйча лугдың нөзгіні самжігістің хинуғы жүгі чонг-чонгзгін жаржудада сігі качынырғу. Ари, шуни чи тис тунтунзгэнаа чуку чонгчонг цама лисяг цэтэ кэцга нисэ жуйл. Дэна чуку чонгчонг цама гэ аргуа шчангу зунга шибтэню. Ари, дэрэнгэ кэлэ дунгому гэнгэн зитэна, чуку чонгчонг цама гэ жадыгэ юла. Уэчунг ри ла кэнчунг ри, кэнчунг ри ла дарчуг ри, чэ кэл. Уэчунг ри ла кэнчунг ри, кэнчунг ри ла дарчуг ри.
Тана келгэ нива мунжи на хшери гему нана хсерг тунци кын юл. Хшери гему нана хсерг тунци кын юл. Тэхэ чонсон самага кэкэ ари тана чи лемцэн хомаг тунира кэцга курс гшэцга тэхэ чонсон самаг генна юк хшери мару шэки чен кару тунг кхуа чен ngombo ye ye arawa chin sting in tsogi arngama chin sigo nonda ga kenda ga kelen chichi ya kata ri ngi ndang jam na tuku chong chong manga zik kili yo jira sam ga ken menu ga tuku chong chong sangma ga shibta nyon cha ni kenda ga kelen shi ya shara ga maru shiki chin garu tung ga kukwa chin ngombo ye ye arawa chin sting in tsogi arngama chin sigo no kenda ga kelen jina zo la pukri

0: latar jojik yigin don otage tandi dongama ma chin den jerkup ko chachu chatum ge tani choton chen den garo chon den garo to ge cho de khana ke sonon den garo ji ta kuru kuru in ge chang ko sau da ko in ge chang don ta da zu ko chun ge na re tar ta ge ta cho de bono ta khar ge in re wa ji ge ta khu khar ta lag ndu ge ri de min chang song khang ge na song de ta ta tor lag ji ta ku cha ga ze ke so na jing tar ta ge jesan german ngak thong khang in na ja ku chapada yamuz choju kwadin chede ta nge cha yara ti yarjin da de yar tamui ta ta ta ge ti chotun ta nge chilib ja lib ja godini ta ko ta ge sonit ton chin dila kan dila kan garo din chorum khara khari nge chita rim bi rim ban ton kero ta ta ne da nyuma chong khara kwen go ge jab da
1: ri
0: nuch gur mo to yan mo ke chapa chata tamuz ri ta ta di kam to ke chosun tamuz ri ta
1: ri ja chim hi fya Рекилиг тачу конни шалионо сагни нишоно гыркынчыр көчөжүн ден яныона дарлык зоң жимил мактун кынга чөчөп ден ятып банан бай нара таң эңи лордава талин пемпин шигни ма тоңсы сырзы дедин агун кардин гышара кынвамы хами исерожинты ажачир онрук ма цокка кырге ден жыгра да дерчик кын сова гычеты чөчүшава кама жып кону ян хитып тайдана чу конна шаку көчөчү дар жимил тоңдылан сонжина лохчик кынга чөжүн деп жачап кигисона Taf tisaf tinjok kichik chik manghindu shkanchir kishogar isa koka.
0: Zil.
1: Atidana ta chora dayang saghanig kargi kuchabde nyantokka gali hirkangna yoni ta mangsukka kargi denjagra kipindib songchubu yikuni indamuga chamzang marnazgin bingitani chubtina ta rang saghanin indamuga shkanchir kichoyishindu tisaf tinjokka manganuga jirchindu kanga tagoka maungwa sergirigo ta chayi takchulay goga nda darkanchir kichoyishindu jenyong ahtang goga tekorni chuk habdazgina.
0: Zil zil donzin bati takarning yang Акачаза чонтун сүшэко.
1: Эри.
0: Тай натага таучи таур кинчэрк тондогтэм жон кони жертин цууру чазыре дина таучи цуу мацуга тго. Та жамаранг гокай на чокко, кемта инна чокко та логмук та тёна токтан уре. Ипай на таучи чунчун зэ кона та чэрта ланкури на таучи чэрта ланкур тэ кутан тарджимни та тим чэрта гэ демник нанжо. О ланкур кэ инна ланкур кэ демник нанжо зэ дэгжо. Lankurki nga chagat achin mev jagadyo. Tag ta chundi rawa rishkuri rinan suna chum kaa gu go jagadyo. Ti takarki ni jachi maasukka shig zab govya. Ta taga kooni uchi fya kodi ti kyotun di ngongok ka cheta ta ngi tarlag zongdi jirmung ngaktung kaa nga fya wa kama zi dimnari. Ta taga tumlik fyokka ina choka taga ranga denjak fyokka ina choka ta dekir soso, chamtang soso ну гер сосо тангечи рымби рымба тагде чачым көп жоккайна тангечи тапдык дуенер я а та ти настырта та мансук кайна та тангечи сег жеп жүр жаз и терунта ронран гыдын көп жоккай та чи түксүн зой та сег тами семазон го дизре тага та не жерми мартон кана тарга та рымби рымба та ти ленег на не мави он марда та не мамана o ta dar gun nyam mam mang go ta o chen di dekr so so na tang che gon gon gor go dina yo ta lab zin bong go da ta nyam ma ni sum sum je gum thoni tang che di dekr so so na ta ti lab ka so so and an jo ner ya no ka ma chok je ner ka ta den ja ka che ta ta so ne che mo ta ngi cha nyam go ni sum sum je mina nyam go ni zbo mina tang che go de ya fon de che ro dekr na zo ta lam ka na ta chot ta demnik tang ayo ta lang khur ka demnik tang tang ayo ᱛᱟᱛᱮ ᱪᱟᱝᱜᱮ ᱪᱤᱨᱢ ᱫᱤᱡᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱡᱚᱱ ᱢᱚ ᱛᱟᱛ ᱠᱟᱨᱛᱮ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱠᱤ ᱫᱮᱢᱱᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱣᱟᱱ ᱛᱟᱢ ᱪᱷᱟᱹᱴᱤ ᱫᱮᱢᱱᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱣᱟᱱ ᱭᱩᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱛᱮ ᱜᱚᱢᱚ ᱛᱟ ᱞᱚᱠᱟ ᱢᱚ ᱛᱚ ᱠᱚᱢᱟᱨ ᱦᱩᱱᱫᱚ ᱛᱟᱛᱮ ᱱᱤ ᱛᱟᱵᱩ ᱜᱤᱫᱟᱨᱮ ᱛᱟᱛᱮ ᱜᱚ ᱪᱚ ᱠᱟᱵᱨ ᱡᱚᱢ ᱡᱮᱛᱟ ᱵᱤᱭᱮᱱ ᱢᱟᱨᱛᱟ ᱛᱚᱵᱤ ᱢᱟᱨ ᱦᱩᱱᱫᱚ ᱜᱚᱵᱮ
1: ᱨᱮ
0: ᱢᱟᱨ ᱦᱩᱱᱫᱚ ᱫᱤᱱᱮ ᱪᱤᱛᱨᱩ ᱜᱮᱱ ᱢᱟᱛᱟ ᱮᱭᱤᱠᱨ ᱠᱞᱟᱢᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱚ ᱛᱟᱝ ᱢᱚ ᱢᱤᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱭ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱚ ᱠᱟᱨᱩᱱ ᱢᱚᱱᱮ ᱭᱮᱜᱤ ᱱᱟᱠᱷᱚ ᱫᱤᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱮᱭᱤᱠ ᱯᱨᱤᱱᱤ ᱪᱚ ᱛᱟᱝ ᱮᱪᱟ ᱛᱟᱨᱞᱟᱜ ᱫᱩᱝ ᱡᱮᱨᱢᱟᱱ ᱱᱟᱠᱷᱚᱱ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱤᱱ ᱛᱟᱜᱟᱱ ᱫᱟᱨ ᱜᱚᱱ ᱛᱤᱥᱤᱱ ᱫᱮᱢᱩᱱᱫᱮ ᱢᱚ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱫᱮᱱ ᱡᱟᱠ ᱥᱚᱠ ᱱᱮᱪᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱭᱚᱝ ᱫᱤ ᱪᱩᱞᱟᱝ ᱠᱚᱨᱠᱟ ᱡᱟᱫᱮ ᱢᱮ ᱢᱟᱱᱟ ᱪᱩᱢᱪᱟᱨ ᱛᱟᱜ ᱫᱮᱢᱤᱠ ᱞᱟᱝ ᱢᱮᱜᱟ ᱛᱤ ᱪᱮᱝ ᱜᱚ ᱛᱟᱜ ᱛᱟ ᱪᱩᱢᱪᱟᱨ ᱛᱟ ᱞᱟᱝ ᱠᱚᱨᱤᱱ ᱫᱮᱢᱤᱠ ᱜᱮ ᱡᱮᱨᱢᱚᱱ ᱢᱟᱨ ᱛᱚᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱠᱮᱨ ᱥᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱨ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱥᱩ ᱜᱮᱱ ᱱᱟ ᱪᱮᱱ ᱟᱨ ᱛᱮ ᱢᱩᱡᱩᱠ ᱛᱟᱝ ᱟ ᱡᱮᱨᱢᱚᱱ ᱢᱟᱨ ᱛᱚᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱟᱝ ᱱᱮ ᱠᱚᱨᱫᱤ ᱛᱟ ᱢᱮ ᱪᱤ ᱮᱠᱨ ᱠᱞᱟᱢ ᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱝ ᱛᱟ ᱥᱟᱨ ᱫᱮᱱ ᱨᱚᱭᱮ ᱛᱟᱝ ᱨᱮ ᱮ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱢᱟ ᱫᱤ ᱛᱚᱱᱚ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱢᱮ ᱪᱤ ᱛᱤᱱ ᱭᱚᱝ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱛᱤᱢᱩ ᱢᱟᱨ ᱡᱟᱠ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱛᱚᱠ ᱛᱟᱝ ᱚᱨᱮ ᱛᱚᱜ ᱱᱤ ᱵᱟ ᱢᱚ ᱭᱟ ᱥᱤᱱ ᱢᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱠᱮ ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱜ ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱤ ᱭᱚᱝ ᱪᱚ ᱡᱮ ᱡᱚᱱ ᱡᱮᱱ ᱠᱚᱱ ᱨᱮ ᱠᱟᱢᱚ ᱡᱤᱱ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱢᱮ ᱪᱤ ᱪᱚ ᱪᱚ ᱦᱚᱸ ᱠᱤᱨ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱵᱮᱴᱟ ᱫᱤ ᱢᱟᱨ ᱡᱤᱱ ᱫᱤ
1: ᱨᱮ
0: ᱛᱚ ᱢᱩᱡᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱚᱛᱚᱱ ᱫᱤ ᱤᱧ ᱢᱮ ᱜᱚᱫᱤ ᱛᱟ ᱥᱤᱝ ᱠᱟᱢᱚ ᱡᱤᱱ ᱫᱤ

0: Арам нандыл цохун якып чинтун кынгада чиви чичгинин нецл певатана. Арам нандыл цохун якып чичив шевшил хуанчи дибеген квандыл кунсин дичи намчи калу кынды. Гади тончин шумра тагши шеди квапабжан. Джекла рангл гиче шангл шиги имин тагши шедиан диосир. Нецл шадир. Арам нандыл цохун якып чичив шевшил хуан хамат сейф шаму шиг шевшил лекун чи чели мэрни чепи тагши цанчун шиг цигни дэй тончин талла тагши шеди квапаб йосир. Shāmu shīgā gīngī gā shētub yōcī jā dīn rīwī chāntīn dāng dīnghāng dālīn shīnī, dōngī sāchūy sāwū dāng dōndag dī shētak gā nīcīl dāng mīgīl dāngkīl tāb gīpar māsīl, dōngīn dēn jīgā rānglī gāngrūng gā shāngkīl dāng dīwā yōmī dāng, ngōn lā gōdrīg shīmīn, yāng nā ngāngkīl shīmīn lā shibshir sāwū shē gīsir. ཁྱི
1: Zashi me to ko jabi warnung ge che chal
2: rendin shumeten chervi yelzin che ponya
1: qalar kin sanung ge jervi kangjung ge jerk
2: argar chillar mondan jerulvi argsil jerdang cha warnung chinje poni ta tung le chan
1: warnung chinje poni ta tung le chan

0: гангоныгара дэжг сунгтар чигчизг шатая нэ гэмө шунг лэгтэна кэни ардэгчизэн жогно чомхсас эк чоч
1: читира та мэрге кэрмө темкэни маран бабтм нурк
2: ама денги э зи анигэна нгузу чига сунзуки
0: мэрге нганига яг чмөз гондгтан ихин да
2: мэнгэ нумазинэна на нилэна ама мэнкэна чич зитэна та дарцхал сунурья ака
0: ой
2: на мэнкэнт нина та нели мэнчикуна чукузини кому Зина, рекун сачаг тимни нанг чу хвалон сачаг ди нада гусан чузу мариба.
0: Джогу гуала. Ман голу курму. Ман нарчугзу нана чазу хвалон гу раук, цолу гу раук. Чансон манькан нита шанчин юнг нямли манчи гуна чукуя. Ман рин дар кажи мек. Ман гамура нганига тани дэнтух чикар нга данача. Аранги та горму штонз гара кумар гутая.
2: Ама, та чосунги, та чосунги. Та нила нанката на онца ама чили дашкин джугу джири, дэ.
0: Yata chun yo na maasong kong a khabar zgata tangtang jinaar hagago. Napa maari nyachari a timmetum yok.
2: Ama tamaz mong niri?
0: Monga mo.
2: Ama na na chi menkhang gana khabarang chashi?
0: Otota lehi ya chi chigo. Tu ga dun sim. Gyal dun ga tu. Dun ya.
3: Shkang lag kwaakil na na chang song man lam. Rinzir bagnil shong na Zhang Song Man Lim Zhang Zhi Yong Kam Chi Na Zhang Song Man

0: Затан кин жамуда. Аргирган дум болду. Тамама ич оноз бия. Гоче гамба.
1: Ой.
0: Картан анига затан горшиба сонди. Не санага кири дам нор затан тарги таната. Мома семне хшил мөхни цорвады кигго. Хсарам кырчыктана сертир гы цабго серкра. Уна затан да санык кирсуна чызык цабгонина.
1: Аврара шилон жемнга сонги тицу тонтон зкнагата бантан жемнга сонги сана гота сачандагын рукварги аранг хцара сон матва ил жанаг нипури кунундаш ниязгони гич хкагия мома хняр жечикури
0: оле сачан децона норанг амне яннизи цесуга жемну хижиг норбери Норен да рынгылгына уник кавата нори нохнён лунгоя. Танда чертынгэ кызган жуч. Са жанзга суна та чонды кені мария.
1: Чи таркывын жуғдыйын еркі менуга. Чи кырзу хкакы хигоны мария. Цоныгы хкакы хатыгдыгна та не сызгинара затын тортыгна чонар.
0: Гоча гэмба. Чулавша тетан ацгэзгэ мутэкгэго.
1: О.
0: Не хчэрид гэжира пангашчарли нори уонар. Как чмод гчендара үчи непрт ардунт ойгонри пантанд семичер сунара үчи арангаш кадгра нэтхэн бутып суна ажандук кацатанд яңчер сутмнер я
1: чотомго чосмра ячиунан жигидаок эча чомни тмо самгын даурча цукнана ньоньо инэргу фэрпрт какра кепэнгэндэнида хшиг ньоньнер я а
2: ちょちょかんじょうに。だしたちんぞさすがにより。ジョンタンチズパイルマネ。なんかパサパインでちょちょか。あろ、たくたんジョンタンなんジョンタくんなうちらマスンディンジョハラチャジェリア。やたちちたまえ。おどたくちにゃんがたぶてん。さんぐのなだくせろのなさだめのこたれじゃ。だんごのむるてさっぷりぐらぷりぷしぞてんさパンパインせら。あろちょ。
0: 아랑사샤큰데치존던즈그메카 아랑일 쳇탕에 젠일라 소나 아랑카 소조하라슈크라 아랑사르가운드라르크 코르기야 아브즈그네타 쵸시라 용나 도나라 용시 예츠그라 디시 쳄므즈그라 용드케나 마르고실레 다삼로 흥나 떠나 케와인자 요파즈그네치나 림보인 제너디야
2: Аро сари, тангома копа месонрия, цэсэрэ ниги чма тели, мэлмэгэ нигир гока тетэнэри. Вчэр мэмгэ тонна джунгу мэлэнжа цачэн тонна комба мэсэлда сэнэри та. Тарзунгэ лэпшэл чавира, чэзон голди гэрсара, хчэлвджи шэса ёнэри сэкэра. Тасунна чэрдэгшэси хоймбузгэра тангтхтонси хамазгэ мэгэя, ямгу, абзангу нгурги, нгэмбэ цэхорна мэнжара. Та тэммэна рэнгса хаманжа ундэра, тангтхтонси хамазгэ мэгэя, ямгу, абзангу нгурги, нгэмбэ цэхорна мэнжара. Та тэммэна рэнгса хаманжа ундэра, рэнгди хэнэнжа ундэра, мэрчэ тэммэлэя тэгэя. Мумарь.
3: Талхсусири кайхшесара тюн тэни лгшесазу цажутига ани жанзга сунатлега
1: я чэчуга сатанда санаг чигилгэнди яхи
2: юм хинаго талалившана нукваланэрис лалившана баркуланэрис лалившана хтерку дукуланэрис талалившана абзовталанэрэра сек тайым хина капшилв яра хтунгынумни лглэйэна тахчигарамека
0: я татамае чэчурдул адота гчэ нямга санах гэчэр гүнүү ханамбаан гүхтэв яа.
3: Чи гүчэн машэта. Затан санах гэчэр гүнүүндэ нэскэн гүхтэнэ.
1: Та васу шана ванэр яа. Цуум тэнжэл янэр яа. Дарон дишүк чэмхи бавтэнэ хившаа суб гүнэр. Цалиг дан цэмби гүнэ санах чэчүн идэнэ. Дазула намбаан дэв жэр тэмнэр гүү.
0: Оле гүчэл гэмби шакүнүү омар дэнэр. Өгчэ нганхэ гэбжана чэнэ марэ. Нэпэрта зэмо гачэн кэсэр янэ та. Мэнжэмни тонтог хчира ун мария.
1: Ханоре тахчиратун. Ни гомэцга шаджгу до гормэцга шанийргасера.
0: Танга цонара гчу деван динони. Касым чара омай. Какухсара демниген. Узу цаман дунтан гэнирэм. Локошэно хайнэри. Заган нау пэнэри. Не всякуну скача чичен до мэржгнара. Аранга ава акирна цодыр сину. Аранса чэвжэ унэ чичен дангзэр юру.
2: Яро. Чусарэ жа?
0: О, ган нянган дуорасэра. Гамба зангэн я.
2: О, гамба. Гамба та лэхи зина. Чу гамба санг нора ини?
0: Оле, оле, ян, ян, оке.
3: Ку хардин чин уохи.
2: Лэхи зина? Гамба ра ганя та. Нахчу ка наджу мандара. Гэн жу ка гэрух ин я. Кэргэ ngomar ga пу гжон чанз ин. Капшал тона гни наз ин я. Я та ганя ра матха лу чакха зин горсунга. Тавзина кэргэ тавр вдэмун цампу ена.
0: Оке, но харги мэцуа.
2: О, а хрику. Танганя ngutkhiju kawa mesonar. Aro nor, tsasa songchup ka kundani thakul yuqazi chi lolulgan jugji yonizgira. Lalbu jar konji yonizg tonji mena yim chukna waro.
0: O tata chukya, ne kelan tani. Areta chichi ne pertan no khanyan gogo.
2: Lenzina, Титанита чичепшин до артара гадамна ямо лгин аджизин ахсинжин тара аджубзина аун гуинго йемна
0: о тетэша чимея хорб цитгуин
2: парва житгуин яда жүрип шаражу
4: яда жүрип
2: яда жо чо
4: чо чо
5: нори каши нимике семтимтэн олоштын жермиче чосунжи Ожэнь тэ орэх боруин жуга дитэки уурсунга кэнси олуур не бавзэн. Адгий че мэнгэг мэндун бэр шэр арэнгчэм че шуксэхнё. Нори сэмсэ масымг жуэнди че жуэрнэн шэгэй юнсэ чамна. Ки мэндэндэн гуэн юнвана адгцэб чэн че хэнба кэнсэгэй амаршэ шибахтавэй хбангтэнгэ санэг кэлэри.
0: Та тав жэнзэг мэтгэн энгэрэла. Өчі әнік әртейті ергерға, зүй сатынды шетін көтерген жүксу өне.

0: Sonsgiya. Langu nyamara lartanga chinmari. Nyar gina agamme ta hta gina kongme no ga dorchi. Tari ma lichin nga soye chaya. Sanag chishchung ga lika ndamor dik tigzi ga sizik tanglien na doni. Sira tanglien ponna mariya. Rontang zonga sanag chishchung ga lika nda. Tana yasa gishabdag ina na tanglien tabja marin doika. Nga kagme kazi. Ha?
1: Gochi gamba.
0: Oye.
1: Nga tanglien lato.
0: А норы, че чёзг зяру? А жуэнчи зо, боба юна ханыри жа, нанлан то няны маргуара. Ранан ганхрийна, жигни чумргну рынге янырь я. Чодарун ло нехэ стахсым риму, та сума лиркашиги статан чирчунга нямнён чанра юна мар. Че чэгэ санаг чирчунга чисэкуни? Санаг чирчунг сэкунунда, джинтэн колло шигсуэ чудмар самусы цаваны яна мар. Че норчи хчиг зитанри, мунча лина цама ангайван джимэк гу нчонари. Tāna nyatay kāngwa mbāpāyī nūrā sāhī jōnur gōgā zhī.
2: Dēngā gō nōrē, jī ngōmā hōjī gā mañi gōtā gāmbī chō khā tsāyīm shā kōnur gōrā. Kāpē rā khā tsāyī tsikā nyamu mētā nantiwa mā nā shimbō mēzī nā mūnī. Sānaq jīrchūng gā līrkānda tā ngōmā ngūkūr chī zgī ngō. Achū sātāng sātsik gā līrshā gāmbār kē rā dē thirgū mā chūlā dōnur. Tā sōmā shāwa nā shikni sārā nāwā jānsik gā lījī zinā ngō mā gā yīgā lāmbāb kōnur gō. Оле леш хасуна шанарыча мандыбри жини лебда тыгдыг энери
3: лекан дер какыр чымуды чендиг нихига нарынге нямнюмы энора хинер татты энара сачанда нарынга паса пайт нерынга хаса чыбжуунда дигел акын жинамдык ха лекан дер какыр чымуды ченара не сотаз генандык арева нигза мартум энара нерынга хаса маму чынгун жамунда кшыра сегин жигдену котыгын
0: ашага Шта шариш нава то гонарин, то нехтанга хва гонари, хва ни тога лор гонари. Чо тамага семхиз гона, та семхин донжина то не дау кого. Нечо вацул ницука жапчурила. Ни цекун обсаг нуга нямню йоцику ка куки махсанга, а ло джими махкова чопсам на чоква. Шкави ламо маджумна, а диму танга матун се нуга хуэтара. Тани оди, чех кардига маазга, а дон тачуга попачун. Дэшуна гуги дау ну, Tomiya jaka yana mara, arjandi indiwi pamka yana ri. Tsikinda nyamuz yana mara da, khtamda chu seman zanji tsikira, raman zanji droyin. Asara, nyantub jila, shirishi, na chu yechi wo kogazi.
3: Watanchi ngote gamba.
2: Nara chu yechi wa aro. Rita, arizg sani londab ganjiga maningo.
3: Ya, watanchi ngote gamba. Watanchi zirang, ngecha namba niga gharewa tonsila martang kotagin. Nga gankar semna hrtamena, Құрың ұның ашам зіні мәрі. Чәніге үрте дұрта чуға.
0: Аруар қапте қтану ғаниға қчеку ені мәрі ғу. Жонтың зонғы ұбан мәсір цыңма еніра ғуға зия.
2: Ғу мәрі ғу. Қапте қта кие чепшіла нағы нянара чәлейіне қаштаны маңыр. Ди тапқа кие өртің жүг ғонар ғуара. Сақар сон зинан дыр сон згіра, ли чепші зинан дыр шизгір ғонар хига.
3: Я, қога, қога. Мен нянтам сема зон йо. Лам чу ғырма чиги йо. Чығынан ба зер жавыр ғой тұғына та. Nga chik go saf chikira mela?
0: Shaga, habzanga wa, yagzanga go, nga cho yechi o go.

0: ཚོགས
1: ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས
0: ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས
1: ཚོགས
0: ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས
1: ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས
0: ཚོགས
2: ཁྱི་ཅི་ཡི་སང་ཁལ་ལན་ཅི་ཐང་དི་ལུང་ཆན་ནབ་དི་ཀར་ལང་ཤི་བི་ལེམ་ཚན་ནང་དེ་ཚོར་མོ་ཨོར་ཀལ་ཡན་ཇུར་ཏེ་ནི་ཅི་ཀྲུང་གུ་གུང་ཆན་དང་ཚག་ནི་ལོང་ཁར་བ་ཇ་ཏང་རང་ལོན་བར་ཇ་ཤི་ཡ་ཏེམ་ཇུལ་ཤི་བི་ལག་ཅི་ཚ་ཕལ་བི་ལེ་ཅིག་ཅན་ཅི་མན་ཇལ་ལུང་ཆན་ནབ་དི་ཀར་ཚ་ནག་ནོར་ཤི་བི་ལེ་ཨ་ནི་པ་ཁར་ཏ་ལང་ Шкабдер лэгцэлтэн нямнюн хачэн сэнбэй тэнла, тана гошчудэси чугбэй лэгча замян мэйбэй. Кэ мэндэн дэлхбаны, затэр шкэнгчэг мэрчэйбэй нэг юйюйчэ санэг конайэн. Дэ аргэнэй ячхэйтэн арэва чэнг мэйбэй арангшун камдэ тамзэн тэнхэгчэлама. Иэнян, дали гэяхэр рэнтэн мэндаваны, санэг жэчунгэ лисэш гэйобадэ, Шатыр чыгдыр жэхтэг хэр нуры ембарэ. Кэй хтэв дэвэй чыгэн кэмдэн, Сэндэв, Джадэм, Ламчусуг чэрнэй Шгангтэнгдэ санэг жэхчунгэ тала Хшэмжэг шэбэй ламвэрэн ву дугбэй нунгухзам.
3: Санд ичэл хорьгэ хурдог. Нямо гунгэ жуцэл Санэнэй

0: Шаг хата чигна кэвсигэн дооконы. Чё жалда чигна штагмурэн дооконы. А,
1: пэй! Чё гоёгмэн шэлэ дэдун зани. А ягэр шуны хэсэнгэлэм чуэнни. Чё дэгма тэлэ чинна фтэг сэнни. Бэн гара чу чинна джон сэнни. Оңыр жалдар жиге хэрчэган жэнни. Чэр жалдар жиге туман жэнни. А, хаури! Чё арэн унзга арэр жигдгэра. Джим унзга чап жигдазу анзага.
2: Ара,
0: суа варзэ шэ. Чэ, чэ, чэ, Nora da chamore alga objamini laka talibdan da mundazu amzak
3: ya chokko chokko tero da chongshe kemandu or demana ba da yotsil nalani na khija chuni thogata thejara chongsun a nga nore sogsmi honara a ti niwa ga malu a ngi chi chon da ni kamanara sig thopa ila khshod gel chachi tarunga kokup thangchikshin Чече нга шаванде джилун яма тэгнара. Она нга ран джунтан гэнэз гэдя. Чече ти кангуа тэри нга джапчур згэ тэгнам чхнара.
0: Норэ, норэ, та шо изу анмар го. Дэчэ ока хамзан дова гончонра, джимэншэла ганчонран доку нэрэ, цулэй ку нэрэ. Им го. Дэчэ нга нига чига мақсанды? Чэ нига мақсанды? Чэ нига нра нузу данга тэгка-тэгка унэрэ, тэгмару дангар данга юна зэгэнэ. Тэ цузунгар ханар го. Ne dewa chik nyer se kuni lokha shanang khar se kuni yim
2: ho ho ya cho an chimla tan bi lar jam mar go kor jam la devi khog mar go kha khar gu duta kham chim ya go lok ki chuta arjag na me ya sare cho song san ni sa mar chi na zu da san ni dram ki na zu chi cho sarin do kuni
0: ala te na chi cho sarin do kuni cho tab ga mani sa ma ki na zu ri kar ko mani gna mar gna zu ri ha ma mar tu ni ma ki na zu ri cho ji tan da na yo ni chang ga jam na me na zu ri ni cho shong ni zu ga san bin zeng ga me Чун зо мусту ла сух джива тени, халин баши ла нью джива тени,
3: ха? Ва валки етам я. А церан, а маун цоккан ба джилун ше токкан хену дек хамик. Чера джилун ше мутокан? Джуэн ла царсуна ичи конрама ярши шена чугнар. А занжа царсуна табзг тени зана чугнар. А дэма цангме джилун ше матвана дэг ичи даму и кырчо саши шена чугн. Суууда на ээю науна чичита нга джилун ше гунар я.
4: おまだ。あ、でもなば。おま。ね、先ばかる。ずがずめ。ちょちょ、しょうすぎに。ね、もまちゃんか。さんばやしんちゃんけ。かぱやるけしにけ。おちょちょ、ねてにしな。なのれとな。あ、かすんちゃら、おまいんだ。かこさらでもにんだ。ね、ちょちょ、あずんでちゃまとんなら。あ、なんかパサパイか。あ、ねに、ぶんだちょ。なんずかがまちとんち。
5: 哦，那你妈子个，你让个怕啥？这不真的，啥速度些？马特呢？我阿妹是努女们，车妹是努车人。啊，当我这个人啦，汤什么就连这个例子，用是怕你是结尾。 第二等为麦克等啊，一黑药次将车子失送。咱等啥次进入真有个人跟拍瓦等，李卓的个李顿太极同志，三年之后，那么就一了没人为个那么接。第二人那么年的跟着三尺子近呢，哪人过土的话被二五人和这的个人给比，空个不平过无烟的鬼，爸爸用十三。 ki mungir lakwe shkakhan da tagla jahtar ardung tutam.
3: Wey, chur demoy na. Ngan rungtang zungga satang sasik norwayin.
6: Aro, nora. Ngan chujang wangin. Ngay konwoy na, chizu satang sungchib sasik loshiz karanga. Sanog jishchung gatilaan bepaayi chungil mangaz gatangtang zgra. Чэзо чэмдэй шэгэрэр тунжэ мэйгэ сэргүүг. Тэ абдэн.
3: А, чэчэн ва. Ар гонтэгшэ. Гонрэмгэ нга азгэчэн дэмузгэ нангонэ рэча. Нга дэйцэк чэмдэй газгэ тунжэ мэйгэ я. Мома нгуу нонэзгэр. Ловшэ цэкэр нга тэнгэ цо тэээра. Памка мэнэ ар джаказгэ малэнта. Ончэн нэ...
6: Та чэн га маа шэмэргү. Нора, нэ чу чэсэм рэштукэ. Чэ шаван дэйтэ нга хэмбэгэ нура нэ хэгэ. Рэча сарнэг чэрчэнгэ лэрканэ Тэмур самызг чэй. Чуара ngархы юну замга санах жирчун ай тэмнэ марэ. Чэзин дэхэ гажунлгра хишага жаптин хэчграмик. Аяг шари хса саса айна тэнд гэнэ марэ. Гажунга чонгэл мангазг чэзэ тэнэ мэцэкэ. Dogmangar jindang ga tsuwara hichi ngenba thewuk. Dogka lalaz ga nga zo htikshita ita.
3: Chitama, nga tki song nariya. Nga ranga nortri kelen. Reta, cheki nga tarung kokab zikshindri. Tarkabta nga sanag chichung ga anethil mga zga jilun shay tabta. Cheki nga tarung tisu zga zgra, truengil zga zikshinta. Nga sanag chichung ga tab arga zga nyenu kotag yin. Nga cheki anika arga jiwun zgra. Лукэ рэгэджу ани чэмчэн зэхтон я.
6: Горкэв шэна. Нэчо горкэв маңаз гэвшэна. Лошэ цгарнга памка тэн хсама нэ дэнсг. Ячэ хоча, тангэ чо горкэв чэму зэгдэргу нэ.
3: О, читома.
6: Ятан дэйчуй. Чом жгэтэ адачэка дэцвэ дэр. Дэцвэн дэнэнга дарунжа чэмчэн жа дунжэм мэдэгна. Гарэма санэг жэрчунга шава цамшуга. Цхмага джунгл цхма ангэйтунга шавэс дэнгаргу жуши.
3: О, читома. Чэкэ ngoma kwatinche. Мне чека ревар тунзала мартуну котыгин. Арда чи. Арда ва чекэ нгата. Мне чека чымди ясгаз гытон я. Арда чи. Арда чи гыты со мартугу он марго. Татанта не пртер жакаленко. Не пртер жакаленко.
5: Адя чи бие санкланджи. Тэнди я лунчна ви кылынши би лемцэнэнтэ. Лия чигченче мэнжла лунчна ви кыр. Цаныг нуры си ви лиэни ба. Kirtalangwi ingin shiba yungsa tang saasung, kyechik isambar guajin chi. Tangdi liya chikjian jia manjila longchinab di gir, chanag noru shibi chapshil badag na, noru bama vye jihji ba, ruyma hamu chihji wa, changyang runkar chihji ba, ngochilar gamba chimjur jihji ba, njukba gawa tehwad ye jihji ba, njukba kawa jisi sham jihji ba, Цэрэн дунжэв жэчэ чэйба, одуоржи цэхуа жэчэ чэйба, чгабзэн хчуэчэв чэйба, гаянчэн рунгэр чэйба, лобзэн хчуэчэв чэйба, чэнкэйба ли чэмчур чэйба, джахи пхэму дунжэв чэйба, жюжуан ван пхэму дунжэв чэйба, цунхэн чэн хау одуоржи чэйба, цатэн сацэгча лишэн мэрна бжэнтэг, аренчэн джуэма, чэмэл джуэма, Jisibjian, Sashtunggun, Shgabzang Jashi, Hemu Duanzhub Jijijibayi. Zhongtong Zongge Njubwa Mengzu Ne, Hemu Duanzhub, Arenchina Zhuma, Chimzhur, Tehul Yasu Jijibayi. Adalimba Chirui, Yozhin Chuanyi, Chabzhung Deng Chabzhibane Jashi Yamzuyi. Shtashkeba Shilu Deng Shtamzhin Zuyi. Shashibatakeba Ngzhug Tehreng, Sonum Arenchinyi.
4: Рэгби-во-йо-хир-гэ-шэн-кэм. Рэгби-во-йо-зэн-джо-я-гар-тэн. На-чун-си-би-ер-джэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-чэ-ч

0: Dōma, re manju ya, sōp chika siga di jirā.
1: Tērāng tāmoshī, olgūdū na māruwe nō mārka, olgūmār cēsukka nyendā inarī.
2: Olgūmār chārcī agnī sādūm, olgūshīng chārcī njōvara sōm.
0: Ya, tā lōp chit chūsōng narī. Dōma, re mā yuñ jūrī.
1: Tērāng tāmoshī, dāna nyurdu lāntak mē nōgā sōngā chōngā mārī. Nyurdu lāntak Вденчик жирца иннери.
2: Джамчла джилм сасуншел. Вденчик хиша семсазун.
1: Пшипа сунчуп шепр гацу гэчу шэжин юл.
3: Гунгу омлен пеги тэвца цуби. Джепна джизэ ябдан нямдлики. Шипре тикэртэн шипре хийхтун шипре мбоклэпсэн
1: шипа сунчэм шипре цангма ёпи сэшкин аланичи шэтэ

0: ཤ་པ་ ཕོ་ཡི དན་ཆ་ཡིན
1: Я тобо чонгчонгцо дина таштайнга цотэрнгэ типа гарчик цамба чонгондэг нэгшиг жуйэл. Рэ типа гарчик цамба

0: ཆོང ཆོང ང ལ ན བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོམ ཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལ
1: ཐུག པོ ཆོང ཆོང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཐུག པའི ཚེ རེ རེ ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང འགྲོ
2: ཡ ན ཆུང ཐུ པོ སོ དེ ན ཤུ ནི ང ཚི མ ཐལ དུ ཐུ པོ ཆུང ཆུང ཚི ཤེ ནུ གི གི ན ཤ དམ བ ཅ ལང ཡོ ནུ ཚོ ནི ལོ ཅོ ཆུང ཆུང ཚི མ སི ཡར ཆིང གི ཤེ ནུ གི ཨ བ དང ཕོ རོག སེ ནི ཏམ ཅི ཛ ཉམ ད ཅིག ཉན ཅི ཡལ
3: ཀོ རི པི གེ གི ན པ དང ཉ ཉེ བི ལོ ཅོ ཚོ ཚང མ དེ མོ ཡེ ན ང ན ཐེམ ཅིན ཟོང ཨ ཅིན ཉ ལོ ཅ གི ལོ ཅོ ཚི མ སི ཅིན ཡེ ན ཉི དེ རང ཤ པི ན ཏམ གི ཁ ཤིང ཨ ཁ ཁག ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས тени алижауга дази хорго дази бавачизга
4: ё бава чунчун чунгор жам цого нони нинжа самасинера чи самасинуго чун оки
3: дази бавачизга тени абага ремандазизга лекье тата алижао чушка чиндия дази лантапцга тени алижауга дази бавачизга
4: ओ हिना शाग अनामनी वगो तानहुई हा चोंबो सेरी जातंगो जनलन हिना किबा येनसेनदर
3: जानबा सेरी साजगो जनलन मखिनी मखिना लंपो येनद तजी नानतांगो शात्सका अलोरजिग मेला यं अलीजावगो दजी बावाचिजगा
4: नी कोनेना चो होरगुजगनीगा अबजंगसारे
3: तो अबदिना тази бава чизга лебдена нара хургня абзан сайн мацкан гня рашку чайна гням джевак сиша тази бава га лентапзга
4: о тена чинга пшава зга джумна ачо
3: тази пшатска а бава га дазизга лечо чинга ячи хира ни чо джумну котхяна тази лентапзга
4: ང ཧོར་གུ་ཟ གཁ་ཉོ སོམ་བུ་ཟ རེ་མ་རེ་མ་ གུ་གར་
3: ཏ་ཅི་རྒྱ་བ་ཏ ཏ་ཅི་ཤ་རྭ་ཅི་ཏང་ན་ར་ ཨ་བ་ལ་ན་དེ་ཟ་གཁ་ ཏ་ཟུ་ཅམ་མ་ཏམ་ན་ཟ་གི་ཡོ་ནི ངི་ཆོ་ནང་ཁ་ཧོར་གུ་གུ་ཨ་ཡོ་བ་དལི་ད་ཆ་རང་ཡ་ ཏ་ཅི་ཏང་ཡ་ཡང་ན་དེ་ཟ་གཁ་ ཨ་ལི་ཇ་ཝ་ཅུ་སེམ་ཨ་དེ་མུ་ཤ་ར་ ངི་ཆོ་ནང་ཁ་ཧོར་གུ་ཟ གཁ་ཉོ་སོམ་བུ་ཟ་ཆ་རེ་ཡོ་ནོ་ཁ་ཏ་ཡ་ན་ ཏ་ཅི་ཤ་ཅ་གཁ་ тени хору тени алижаугу то гомаго та аргай дазит
4: я тена та ничо норка юни аргандия
3: чито обжек манджику тозитае ицмсой черчай шерау цмзга тени абава хорк кангана сонита дазизга жансалга чотеран кантан асва жан кана сажиза нита тези хорва чизга хору охзгын тени дозиск эй зон чуподра на теран канзгара чиксонда канаджан сажиз мэнэлгэ тези шатска тени хо тени абаган дозиск тената чукали маргинра на теран ажамцэг нани нинка дачара са сажен тонже тому симбукан чэсасана доны чэсгэвка чу тени бага хорго ана катали дали та дац чунарка соната чичилжек тибдирия тези хорго хефцэнгз хорго чангарчан айну качыз бижири дац чукпозга жамцуга нана саджишин бутму мазго кара чичозга ангатга чери меони тези пшатска

0: Арым нандыл цохун Якып Чынтун кынгада чеви чештигинина нецил певатарна. Арым нандыл цохун Якып чечев шевшил хуанчи дибэгэн квандыл кунсин дэчэ намчи калу кынгда гади тончин шумрах тэгшэ шэдзи гуапабчан. Джекэл аналгэч шангэл шэгэймэн тэгшэ шэдзиян диосэр. Нецил лишадзиры. Арым нандыл цохун Якып чечев шевшил хуан хамат сейфу шаму шэгэ шевшил лэкунчи чэли мэрни джэпи тэгшэ цанчун шэгэцгэни нэю тончин талла тэгшэл шэдзи гуапабиосэр. Shamu shiga gingi ga shetub yotsi jay di nriwe chanchan dang dinghang dalin shi ni, dungi sashwe sawu dang dondag di shetag ga nitsil dang amagil tankil tab gipar maasal, dungin di njika rangalik gangrung ga shangil dang diwa yuwa dang, ngon la gujig shi man, yang na ngankil shi man la shibshir sawu shi gisir.
1: Арджал чим мхсэр чиг няхэн арангнил сонви гоча чим чун танг жолам
2: Яг зэдэн гэ санхын ханжи чанам бавд мэна чэци диктор цонгын жангруг нямчин кэн уркл лунчин гэ чим чун танг жолам лэсэн лахсан бэр гавсэш нга танди лэсэн донзэн ба танг зомдэг ба тамжин чабин дина танди чим чун танг жолам лэсэн дэ цамба чун гэ нигэв гара цамба дунгэ мэна жохэ эшибра Цамба нюэв жатам хившайын, шүнин ацу дэрэнг цамба дунгуг нан ашгэ жуэл.
3: Жүлхуй чэма чунгсэм ла чамчил цадан ранпайын. Жүлхуй гэшэв.
2: Рэнян канамба, дина дэрэнг цамба дунгу жохэ эшэв гэ цамбан дэнэн а? Ngaatsi ngolog uwarig rangarchiung khal darlag zung arjimhil chondil ngagtung khang gafchabdi nyahtokwa kwilig jilda dangi chaw saagni nif shungnug kinchirg chwajizag shugni kabdai jayin. Yaa kwilig chaw demu yna?
4: Oh, demu ngundzimba.
2: Arayi demu yna. Didangna tog tungu daa chichu saagni nif shungnug daagir kinchirg chwajizand ngu chimuzg yinina chwajizand chayif shungnina daa chwajizandi tandi chichu ngagtung khang daa shawa gangtagzg rimnina sergirila chwajizandam chonjina chichu saagni g Адап чацуг дэнжагран дэй шуға хэрчин ганда юнина, дэй куны чу кавдаз гэна.
4: Рэн дунзэн ба, тэгэ таң эчэн дэй джэмбэрг джэрбэн мастон кэнаа, дондаг мансэн рэпшонг дэ кочу чэзг джотун дэрэ дэна, та кэнчэр кэв шуғ джотун дэ шиг маджэ дэрэ. Янна тэгэ тэрэн дэнэй дэкэлэмэ джэндэксэн, таң эрчэн дэй ран сагнэнэй дэмэ кэнчэр кэ дондаг зэпшонг Та энэ тэгэнди энэ та тарлык дон жирмэг нэг тон кэнгэ инэ та картын карнин чон дэ тондак дэ тэтэн зэ юу мо. Тан ди сагни нгомаг ма цо картын карнин ярэн дэ на тон мондэ чэрэн та. О та ак конди лак зикр кэ нанэ дэ тон ку цон кэн чон чон зэ зон ва дэ та. Тан дан гон гон сан гэ цон кэн ма зэ ни гор мо ма цан гэ та чи кэ и сон зэ ко тэ яра чик та ро гэ зэ нэ чон та жир тугэ нэ юн та на. Та жир тугэ нэ юн дэ та нэ ча рэн би рэн бан жон дэ та гэ та. Дэ мактон хазын тонона тондог чончон инэ чэмбо инэ тома вэнжо дэвгэ чэ цонд чэро ток тон инэ танди ак трэджо инэ тачу даргон чу масур кэ няди тачу кмаза аргэ чигна чу капта аргэ бяда таку ня ходи кой за дэптон инэ та капта дэвэ юмо ё хако матас дине за та ми чэра цонни тади ак гэ кма ё са тонда да сон чэро та чирги во тэрги чик тиди та лак Апти за марджив зия, так апти нами сарак маат дан чаруэнэ цэрон, та тазанг чимни чага уорсуну, таму зири. Тага са ина ча зири дина, та тансан дячи маасуг на ба, та нам ина джимбрта, та ngачи сигна логмугтад, ина та ачачи ранранг чима ина, та фьосо ина, логмугтад, та зинэкан, та жимби, жимба, та чизг фьогу на ngачи

0: sing kendigi na ngi chi chab jage ti tu muzin kon de yin na ta chung khang na de lo hung de chung chung de ta do
1: ri
0: chung chung de ta do de ta ti tang sang go chi ti lo hung de ni fyo ga yong kon de chok da chi o ta ko di lo kwar tang de tu muzin ko mo te di ta ti kam ma de ta ti ka ti na dang ko di ni chok da ki de chak di lo kwar tang de ya lo kwar tang ti ta gen di ta kam ma de ka kha saram mo ko ri de ka mo ta kha har den ko ri ngo da tang ni de ka ma ji ta rang ge har kurdu di o ndi ko ji ta ndu mu zu kum do ta ji ko shok ndu mu zri sam ji dum ta chong mu shi ga ta ker ma sam ji zeng gor ta ker ma sam ji zeng gor de chong ta ma ta ti ni fira wa song
1: ari
0: wa song ta ti bo mu ta song ge chen si ga pan ban ra zeng yo kan ta ge te ge chi ti bo mu ti nang ge nyen dang ge cha sa ra ker jang ti ro a ti ko ji ko shok ge na cha de ku shok ge na dang ge cha ta ge te ta ju re ta ta ngai cha sa ra ker jo ge ni chong ta ge chi ta ti nyen ta ma ra che ri ge cha ma ra li ko ma wa song mo ne kono wa sondu chuno ta ngi chi akhe na tarung kup de chu tarung na sao zu tu chama ta ge na tarung ta mo chi zu ro ta chu ta sao da kho zu chi ni go ta ngi cha ya zu wa kho zu de kan ta ngi cha mara wa so mara wa so de chuno ta ngi chi jin bi jin ba ni chuno ta chung kho nang ge lo mo ke ti zu de ta ng ge ro ta ne chin de ni lo mo ke ti zu de ta ng ge ro ta ngi chi jin bi jin ba te di so ne ya
1: ne re
0: fon di ta ta sang ge ta ma na ta de hu ge te di onde chum tang den ayo den den den do go de ni go tan kar do yon mar
1: ari
0: ta ta gen di log mu de di song di ta ta gen den den ayo den da song ge chum tang ri den den den do go de ni chum te mu ge jer ten ge kar ge her te ni yer ni ta ong yon mar
1: ari
0: ta ta ong song le man cha ri ya ran do ma ran do te mi ta ta gen ge log mu ge di te di ta go mu log mu ta go no mu ge
1: ari
0: go mu log mu di ta chin di song le mu ge log mu cha da di lak zikr ku log mu de te ge sa ma sa ju ku ya тэгэ дэндис хандам гүл логмгэна та логдон ро ойон тэ тэг ти кэкни логмгтэгэ зэ саг мо тэ дэ тати лак жикэр к логмгтэгэ зэ мо саг та логмгзэ ё ён дэ зэ мо тэн зэ чи о нёзэн дро хо сам дэ дэ тати чи гон дэ кам дог дэ гүндэ ти мурэг дэ тэ мо мурэк я ти цокни ён гэ чи тэгэ зэ гамоз лог дэ го логмгта та ю
1: ри
0: тэ инди так нэ чи джэмбэр кэ тэгэ ён там ка тэг логмгтэ дэ сон дэ та тэг тэн ди логмгтэ дэ сон дэ ᱛᱟᱛᱟᱜ ᱛᱤ ᱜᱚᱢᱚᱝ ᱮᱪ ᱞᱚᱱ ᱢᱟᱛᱟᱭᱟ ᱥᱚ ᱡᱤᱠᱟ ᱛᱤ ᱟᱡᱤᱠᱟᱨ ᱠᱚᱱ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱪᱤᱢ ᱥᱟᱨ ᱠᱷᱟᱨᱭᱚ ᱫᱤᱛᱤ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱢᱟ ᱜᱱᱟᱱ ᱡᱟ ᱥᱚᱱ ᱡᱟᱝ ᱛᱮ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱ ᱡᱟᱝ ᱢᱮ ᱜᱨᱮ ᱛᱚᱢᱤ ᱫᱤ ᱛᱟᱛᱤ ᱜᱚᱢᱚᱝ ᱱᱤ ᱞᱚᱱ ᱢᱟᱛᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱛᱤ ᱯᱷᱤᱨ ᱱᱤᱱᱤ ᱢᱟᱢ ᱛᱟᱛᱟ ᱭᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱚᱜ ᱢᱩᱠ ᱛᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱞᱚᱜ ᱢᱩᱠ ᱛᱤ ᱛᱟᱛᱟᱜ ᱠᱷᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱜᱤᱫᱤ ᱪᱷᱤᱢ ᱪᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱚᱜ ᱢᱩᱜ ᱥᱟᱣ ᱱᱟ ᱱᱤ ᱛᱟ ᱯᱟᱨ ᱡᱮ ᱭᱮᱱ ᱫᱮ ᱞᱟᱝ ᱫᱤ ᱪᱷᱟᱨᱩᱝ ᱮ ᱪᱷᱟ ᱡᱮᱢ ᱵᱟᱨᱠ ᱥᱤᱭᱚ ᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱦᱚ ᱱᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱚᱯᱟ ᱞᱟᱜᱟ ᱛᱟ ᱭᱮᱱ ᱯᱟᱨᱛᱤ ᱞᱟᱜᱟ ᱡᱟ ᱱᱮ ᱪᱤ ᱱᱟ ᱱᱤ ᱠᱚᱛᱚᱱ ᱡᱚ ᱠᱚᱨᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱜ ᱱᱟ ᱱᱤ ᱞᱚᱜ ᱢᱩᱜ ᱛᱤ ᱢᱟᱢ ᱛᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱜ ᱢᱩᱜ ᱛᱟ ᱟᱡᱩ ᱞᱚᱜ ᱢᱩᱜ ᱛᱟ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱡᱚ ᱠᱚᱱ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱡᱚ ᱵᱨᱮ ᱛᱚᱢᱩᱭ ᱛᱟ ᱨᱤᱢᱵᱤ ᱨᱤᱢᱵᱟ ᱥᱚᱱᱛᱤ ᱛᱟ ᱜᱚᱱᱠ ᱠᱮ ᱟᱥᱟ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱥᱩ ᱡᱮᱨ ᱱᱟ ᱡᱤᱠ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱯᱷᱟᱨᱪᱤᱨ ᱯᱷᱟᱨᱪᱤᱨ ᱱᱮ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱱ ᱠᱨᱤ ᱛᱟᱱ ᱛᱚ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱠᱚᱢᱟ ᱛᱟ
1: ᱟᱨᱮ
0: ᱛᱟ ᱱᱤ ᱫᱚᱱ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱮᱢᱵᱟᱨ ᱠᱚ ᱱᱮ ᱪᱤ ᱫᱤ ᱢᱟᱠ ᱛᱚᱱ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱭᱚᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱩᱜᱤ ᱱᱤ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱡᱨᱮ ᱮᱱ ᱡᱚᱱ ᱛᱟ ᱱᱮ ᱪᱤ ᱛᱮ ᱡᱮ ᱪᱤ ᱡᱟᱣ ᱛᱟᱱ ᱠᱨᱤ ᱢᱚ ᱛᱚ ᱜᱚᱢᱚ
1: ᱟᱨᱮ
0: ᱢᱟ ᱛᱚ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱫᱮ ᱤᱱ ᱱᱟ ᱜᱚᱢᱤ ᱛᱟ ᱪᱤᱠ ᱢᱟᱨᱟᱢ ᱵᱚ ᱡᱩ ᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱛᱤ ᱪᱩᱱ ᱭᱚᱠᱟᱨ ᱛᱟ ᱟᱵᱡᱤ ᱱᱟ ᱱᱮ ᱪᱟ ᱪᱤᱠ ᱵᱚ ᱫᱤ ᱢᱟᱨᱟ ᱴᱨᱟᱵᱤ ᱢᱟ ᱡᱩ ᱭᱟᱝ ᱛᱮ ᱜᱟᱱ ᱥᱮᱱ ᱨᱟᱡ ᱭᱚ ᱢᱚ ᱱᱤ
1: ᱛᱟ
0: ᱭᱮᱱ ᱫᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱠᱩᱞᱟᱢ ᱜᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱱᱤ ᱫᱚᱱ ᱨᱮᱥᱴ ᱢᱟᱭ ᱭᱟ
1: ᱟᱨᱮ
0: ᱭᱮᱱ ᱱᱟ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱣᱟᱨᱮᱱ ᱡᱚ ᱠᱷᱩᱱ ᱱᱤ ᱱᱮᱱ ᱛᱚᱜᱮ ᱱᱟᱱ ᱡᱟᱜ ᱛᱟ ᱪᱟ ᱛᱩᱱ ᱫᱤ ᱛᱚ ᱛᱟ ᱱᱤ ᱫᱚᱱ ᱠᱟᱱ ᱨᱮ ᱭᱚ ᱠᱷᱩᱱ ᱪᱤ ᱥᱟᱣ ᱛᱟ ᱠᱩᱥ ᱛᱤ ᱟᱢᱚ
1: ᱟᱨᱮ
0: ᱟᱛᱟ ᱥᱤᱨ ᱫᱚ ᱥᱮ ᱛᱤ ᱛᱮ ᱫᱚ ᱫᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱢᱩᱡᱤᱠ ᱛᱟ ᱱᱮ ᱜᱮ ᱥᱤᱭᱚ ᱥᱚᱱ ᱡᱚ ᱠᱷᱩᱱ ᱱᱤ ᱱᱮᱱ ᱛᱚᱜᱟ ᱥᱮ ᱠᱟ ᱛᱟ ᱱᱤ ᱫᱚᱱ ᱞᱟᱠ ᱪᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱤ ᱠᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱭᱚᱜ ᱩᱪᱷᱟ ᱛᱮ ᱪᱤᱜ ᱡᱚ ᱛᱟ ᱱᱤ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱵᱨ ᱡᱟᱣ ᱛᱟ
1: ᱟᱨᱮ
0: ᱠᱷᱟᱵᱨ ᱡᱟᱣ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱱᱤ ᱪᱮ ᱞᱟᱱ ᱟᱣ ᱡᱮ ᱥᱚᱱ ᱛᱮ ᱥᱚᱱ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱱᱤ ᱫᱚᱱ ᱞᱟᱠ ᱪᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱫᱮᱱ ᱫᱚᱜ
1: ᱟᱨᱮ
0: ᱫᱮᱱ ᱫᱚᱜ ᱫᱤ ᱱᱤ ᱪᱮ ᱛᱟ ᱥᱚᱱ ᱫᱤᱠ ᱥᱚᱨᱚᱱ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱛᱚᱭᱚᱱ ᱱᱤ ᱪᱤᱝ ᱜᱟ ᱥᱟᱱ ᱨᱟᱡ ᱢᱟᱵ ᱡᱚᱱ ᱤ ᱩᱪᱷᱟᱱ ᱫᱤ ᱡᱩ ᱜᱮ ᱡᱤᱨᱢᱟᱫ ᱢᱟᱠ ᱛᱚᱱ ᱠᱟᱢᱟ ᱪᱚᱠ ᱟᱪᱷᱟ ᱪᱷᱟ ᱫᱤ ᱪᱮ ᱡᱚᱜᱚ ᱪᱚᱪᱤᱠ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱣᱟ ᱜᱮ ᱫᱤᱱ ᱜᱚᱱ ᱛᱟᱜ ᱪᱟ ᱢᱟᱱᱪᱚᱠ ᱫᱟ ᱧᱮᱱ ᱛᱚᱜ ᱣᱟᱨᱠ ᱛᱚᱯ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱠ ᱥᱚᱨᱚᱱ ᱠᱚ ᱠᱟᱪᱷᱟ ᱯᱷᱮᱭᱟᱛ ᱞᱤᱧ
1: ᱟᱨᱮ
0: ᱤᱫᱤᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱚᱠᱞ ᱦᱟᱢ ᱪᱚᱱᱟ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱪᱟ ᱥᱟᱱᱡᱚᱠ ᱱᱟ ᱫᱤ ᱤᱱᱫᱤᱠ ᱪᱟᱨ ᱚᱭᱟ ᱪᱚᱠ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱪᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱟᱠ ᱛᱚᱱ ᱠᱟᱱᱚ ᱛᱚᱱᱚ ᱢᱟᱨ ᱛᱚᱱ ᱠᱟᱱᱚ ᱛᱚᱱᱚ ᱱᱟ ᱫᱟ ᱦᱟᱱᱟᱛ ᱛᱚ ᱡᱮᱱ ᱨᱚᱢᱚ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱤᱣᱟ ᱠᱷᱟᱵᱟᱨ ᱡᱮᱠ ᱟᱨᱜᱚ ᱛᱟᱵᱮ ᱪᱩ ᱤᱣᱟ ᱠᱷᱟᱵᱟᱨ ᱡᱮᱠ ᱠᱚᱱᱟ ᱪᱩ ᱤᱣᱟ ᱠᱷᱟᱵᱟᱨ ᱡᱚ ᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱤᱝ ᱢᱩᱡᱤ ᱭᱚ ᱱᱟ ᱫᱤ ᱢᱟᱨ ᱛᱚᱱ ᱠᱟᱱᱚ ᱱᱟ ᱭᱩ ᱛᱮ ᱪᱩ ᱤᱣᱟ ᱛᱚᱱ ᱡᱟᱝ ᱩᱪᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱛᱮ
1: ᱨᱮ
0: ᱛᱟᱵᱮ ᱛᱮ ᱱᱟᱨ ᱢᱟᱥ ᱱᱤ ᱥᱤ ᱯᱟᱜ ᱢᱚ ᱢᱤ ᱛᱚᱱ ᱫᱟᱝ ᱫᱮᱢᱩ ᱡᱮᱞ ᱫᱤᱭᱚ ᱱᱟ ᱢᱮᱪᱤ ᱤᱣᱟ ᱢᱟᱛ ᱱᱤ ᱨᱚᱪ ᱫᱤ ᱪᱩᱜᱩᱱ ᱢᱟᱨ ᱨᱮ ᱪᱤ ᱛᱮᱱ ᱢᱟᱥ ᱛᱟ ᱛᱟᱜᱤ ᱧᱮᱛᱟᱱ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱨᱚᱱ ᱱᱟᱨ ᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱜᱚ ᱛᱮ ᱢᱮᱪᱤ ᱱᱟ ᱠᱨᱜᱮ ᱛᱮ ᱛᱚᱠᱛᱟᱝ ᱚᱭᱱ ᱪᱩ ᱤᱣᱟ ᱠᱷᱟᱵᱟᱨ ᱡᱮᱠ ᱟᱨᱜᱩ ᱛᱟᱣ ᱪᱮᱱ ᱫᱮᱱᱤ ᱠᱟᱪᱟ ᱪᱟᱫ ᱛᱨᱮ ᱡᱤᱭᱚᱜ ᱫᱮᱭᱟ ᱛᱟ ᱠᱩ ᱤᱣᱟ ᱪᱟ ᱠᱷᱟᱵᱟᱨ ᱡᱮᱠ ᱢᱩᱨᱜᱩ Тогча ивазы чако дагэна ма конгарге кармайды, конгарге тондык чак конгарге тахчонды, ача ива кабыр джан мургоз. Тэнэ индык чану та мэчи арымби жымба карда инды я. Карда индык чану та тондык онни гумо га датси дзил. Тэцут дзинды чану та га чоте ди гана йо. Чу тондык чазыл дихо йо. Чо жоха сэ йо дзи та мэчи тарюк чинды мо. Иди та ко нэмунды музыка тэцук лакани ко лак зикр нанзэна йо. Tā tā kā kōtā zīnī mārā yōngā zī, sō zikā nī kār kā zīnī kērō tā, o tā chē chitra kō jī tōndā tā kō pārchir kō ngār kā shī kā zīnī kērō, kār kā sā rā tā rī ngā chā gāchab shā jī sri. Shā jī dā ngā chī tā kā tā tā mū tōndā kā yōg tā kā tā, chō ndā nīm rā tā kā tā rī dā tā, o tā tī tōndā kā tā kū lī nā yīn zīnī kō kār kā chā zā kō ngā tā rā rā kā kīn rā zā lō yī, tā kā kō tī nā mō tā ndā rī tā rā yōng dī nī tā lā kā ndā kā rī mē ndā kā dā yī. Kapta hara dhidhib chino songkhaa maa zay songdhik rong. Tagi taa chagaa chik songhaa kukki iya dhini songhaa saraa ngay chaa chik chutun roo kargu ki laa niti muzari.
1: Nari?
0: Taa inna taga di chutun taa ngay chi lika chino tsaan riya lindu kwaan naman.
1: Mari?
0: Yo dhini taga taa nyi laa laa taa song timu zay gamo o ku mai ko chik dhen khaan chik so ko chik chir kog muk chir kog zay gamo.
1: Mari?
0: Idi ngay chaa inna taga tondak chay chung chaz inna dhen khaan mai chutun zay lina maar.
1: Mari?
0: Тэнхондын хацуу жагныч оо таагшд кэргэн ханав жагныч оон дэрийн дүмүү ёо чүндэн гаро зинэ чэрүү эди өрнэтэ тинон дэйон хакэ инжа зёнтэ
1: ари
0: нака тоо мау инна чо жанр гэрк зэгон тадаг ньдам гнаш тэрин дэк чэрүү чадон ди кил антондю та чи жанр ток кин дэ лан тандо дэмо
1: ранга чон ча таранга килини
0: оо я ранга чон ча таранга килини тан тэ сони ёнтэм нортэ сон ди тэм дэ тэгэз та чи ёмо дэзрия та та гугу ди дэн хонсэ чэрон чу гэнэ жэ ди таз килоно да ранкэр кэ килоно тэ не тэгэз та чэм та ди ранкэр кэ килоно да я
1: нари
0: ёнг дэн та чо хэртэ о нарын жо дэз гэ тэм чэм дэ чайон ма да тэгэз та чо ранкэр кэ килоно да та нэг нэ чи дэн хон та чу гэнэ кэр кэр жэ килэн хоно не та ранкэр кэ килоно ну янко
1: нари
0: тэм ин дэк чэм та нэ чи ᱟᱡᱚᱛᱚᱱ ᱛᱮ ᱡᱤᱵᱤ ᱡᱤᱝᱟᱨᱱᱮ ᱤᱱᱫᱮ ᱛᱚ ᱠᱚᱠᱚᱯ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱛᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱠᱩᱭᱟ ᱠᱷᱟᱵᱟᱨ ᱡᱟᱜ ᱢᱩᱨᱠᱩ ᱛᱮᱝ ᱮᱪᱤ ᱨᱮᱢᱵᱤ ᱨᱮᱢᱵᱟ ᱪᱚᱛᱩᱱ ᱞᱤ ᱥᱚᱱᱫᱚᱢᱚ ᱛᱟᱜᱩ ᱞᱤ ᱥᱚᱱᱫᱤ ᱛᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱱᱮᱪᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱜᱛᱮ ᱠᱚᱨᱚ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱠᱟᱪᱟ ᱴᱤᱱ ᱫᱮ ᱛᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱞᱟᱛᱷᱟᱨ ᱡᱚᱡᱤ ᱜᱮ ᱭᱤᱜᱤᱱ ᱫᱚᱱ ᱚ ᱛᱟᱜᱮ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱛᱩᱝᱜᱟ ᱢᱟᱢᱟ ᱪᱤᱱᱛᱟᱱ ᱡᱮᱨ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱪᱟᱪᱩ ᱪᱟᱴᱢ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱚᱛᱩᱱ ᱛᱮᱱ ᱫᱮᱝᱜᱟᱨᱚ ᱪᱩᱱ ᱫᱮᱝᱜᱟᱨᱚ ᱛᱟᱜᱮ ᱪᱚ ᱫᱮᱣᱤ ᱠᱷᱟᱱᱚ ᱛᱮ ᱥᱚᱱᱚᱱ ᱫᱮᱝᱜᱟᱨᱚ ᱡᱤᱛᱟ ᱠᱚᱨᱚ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱣ ᱫᱟᱠᱚ ᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤᱛᱟ ᱛᱟᱜᱫᱩᱠ ᱠᱷᱩᱱ ᱫᱤᱱᱟᱨᱮ ᱛᱟᱨᱛᱟᱜ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱡᱮ ᱵᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱤᱱᱟ ᱨᱮᱣᱟᱡ ᱡᱟᱜᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱩᱫ ᱠᱟᱨᱛᱟ ᱞᱟᱜᱱᱫᱩᱜ ᱨᱤᱡᱢ ᱤᱱ ᱪᱟᱣ ᱥᱚᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟᱱᱟ ᱥᱚᱝ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱨᱞᱚᱜ ᱫᱤ ᱛᱚ ᱠᱩᱪᱟᱜᱟ ᱡᱮ ᱠᱮᱥᱚᱱ ᱡᱤᱜᱱᱛᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱡᱮᱥᱟᱱ ᱡᱮᱨᱢᱟᱱ ᱱᱟᱜ ᱛᱚᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱤᱱᱟ ᱡᱟ ᱠᱩ ᱪᱟᱯᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱢᱚ ᱡᱮ ᱪᱚᱡᱩ ᱠᱟᱨᱛᱤᱱ ᱪᱮᱫᱮ ᱛᱟ ᱱᱮ ᱪᱟᱭᱟᱨᱟ ᱛᱤ ᱭᱟᱨᱡᱤᱱ ᱨᱟᱡ ᱡᱮᱨᱤ ᱛᱟᱢᱩᱭ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱜᱮ ᱛᱤ ᱪᱚᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱮ ᱪᱤᱞᱤᱵ ᱡᱟᱜ ᱞᱮᱵ ᱡᱟᱜ ᱫᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱜᱮ ᱥᱚᱱᱤ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱫᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱ ᱫᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱ ᱜᱟᱨᱚ ᱜᱤᱱ ᱪᱚᱨᱚᱝ ᱠᱷᱟᱨᱚ ᱠᱷᱟᱨᱤᱱ ᱮ ᱪᱤᱛᱟ ᱨᱮᱢᱵᱤ ᱨᱮᱢᱵᱟᱱ ᱛᱚᱱ ᱠᱮᱨᱚᱝ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱭᱟ ᱫᱟᱱ ᱧᱩᱢᱟ ᱪᱚᱝ ᱠᱟᱨᱟ ᱠᱚᱝ ᱠᱚ ᱜᱤᱡᱟᱜ ᱫᱮᱭᱟ
1: ᱨᱤ
0: ᱱᱚᱨᱪᱤ ᱜᱩᱨᱢᱚ ᱥᱛᱚᱱ ᱭᱟᱨ ᱢᱚᱨᱠᱮ ᱪᱟᱯᱟ ᱪᱟᱛᱟᱱ ᱛᱟ ᱢᱩᱡᱨᱤ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱠᱚᱢ ᱪᱚᱠ ᱪᱚᱥᱱ ᱛᱟ ᱢᱩᱡᱨᱤ
1: ᱨᱤ ᱡᱟ ᱪᱷᱢ ᱦᱤᱯᱥᱟ རེ་ཁིལི་ ᱛᱟᱪᱩ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱟᱞᱤᱭᱚᱱᱩ ᱥᱟᱜᱱᱤᱱᱤ ᱥᱚᱱᱩ ᱜᱟᱠᱟᱱᱪᱤᱨᱠᱟ ᱡᱚᱡᱮᱱᱫᱮ ᱧᱟᱱᱤᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟᱨᱞᱤᱜ ᱡᱩᱝ ᱡᱤᱢᱞ ᱢᱟᱠᱛᱚᱱ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱪᱮ ᱡᱚᱯᱪᱤᱵᱫᱮ ᱧᱮ ᱛᱚᱯᱟᱱ ᱟᱢᱵᱟᱭ ᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱝᱤ ᱞᱚᱨ ᱫᱟᱣᱟ ᱛᱟᱞᱤᱢ ᱯᱮᱢᱯᱤᱱ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱢᱟ ᱛᱚᱝᱥᱮ ᱥᱮᱨᱡᱤ ᱫᱟᱛᱤᱝ ᱟᱜᱩᱝ ᱠᱟᱨᱡᱤᱝ ᱜᱮᱥᱟᱨᱟ ᱠᱟᱝᱣᱟ ᱢᱩᱜ ᱦᱟᱢᱤ ᱤ ᱥᱮᱨᱚ ᱡᱤᱱᱛ ᱟᱡᱟᱪᱤ ᱨᱚᱝ ᱨᱩᱜ ᱢᱟᱝ ᱥᱚᱠ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱨᱟ ᱟᱫᱟ ᱫᱮᱥᱪᱤ ᱠᱤᱱ ᱥᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱪᱮᱛ ᱪᱮᱪᱩ ᱥᱟᱣᱟ ᱠᱟᱝᱢᱟᱝ ᱡᱚᱠ ᱠᱚᱱᱫᱚ ᱭᱟᱝ ᱦᱤᱛᱚᱠ ᱛᱟᱭᱫᱟᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚᱱᱟ ᱥᱟᱠᱚ ᱠᱤᱪᱩ ᱛᱟᱨ ᱡᱮᱢᱦᱤᱞ ᱴᱚᱝᱫᱞᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱞᱚᱠᱪᱤᱠ ᱱᱟᱝᱟ ᱡᱚᱡᱤᱱᱫᱚ ᱡᱟᱪᱟᱠ ᱠᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟᱯᱛᱤ ᱥᱟᱯᱛᱤᱱ ᱡᱚᱠ ᱠᱤᱪᱤ ᱠᱤᱪᱤ ᱢᱟᱝ ᱦᱤᱱᱫᱚ ᱥᱠᱟᱱᱪᱤᱨ ᱠᱟ ᱪᱚᱜᱨᱤ ᱥᱮᱠᱚ ᱠᱟ
0: ᱡᱮᱞ
1: ᱟᱛᱮᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱫᱮᱭᱟᱱ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱜᱮ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱯᱩᱪᱷᱵᱫᱤᱱᱤ ᱛᱚᱠᱟ ᱜᱟᱞᱤᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱢᱟᱝ ᱥᱚᱠ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱫᱮᱱᱡᱟᱜᱨᱟ ᱠᱮᱯᱤᱱ ᱫᱮ ᱥᱚᱝᱪᱩᱵᱤ ᱠᱚᱱᱤ ᱱᱫᱚ ᱢᱩᱜ ᱪᱷᱟᱢᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱟᱨᱱᱟᱡ ᱜᱤᱢ ᱵᱤᱝᱜᱮᱛᱟᱱᱤ ᱪᱩᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱱᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱜ ᱠᱟᱱᱪᱤᱨ ᱠᱮ ᱡᱚᱡᱤᱱᱫᱚ ᱛᱤᱥᱟᱛᱤᱱ ᱡᱚᱠ ᱢᱟᱝ ᱱᱩᱜ ᱡᱮᱥᱤᱱᱫᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱠᱚᱠ ᱢᱟᱝᱣᱟ ᱥᱮ ᱡᱤᱨᱜᱚ ᱛᱟ ᱪᱮᱭ ᱛᱟᱠᱪᱩᱱᱮ ᱜᱚ ᱜᱟᱱᱫᱚ ᱛᱟᱨ ᱠᱤᱱᱪᱤᱨ ᱠᱮ ᱡᱚᱡᱤᱱᱫᱚ ᱡᱮᱭᱩᱝ ᱟᱠᱛᱟᱝ ᱜᱚ ᱛᱮ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱪᱩ ᱠᱟᱵᱫᱟᱡ ᱜᱤᱱᱟ
0: ᱟᱨᱮ ᱡᱮᱱᱫᱚᱱ ᱫᱮ ᱵᱟᱛᱤ ᱛᱟᱠᱨᱱᱤᱝ ᱭᱟᱝ ᱟᱠᱟᱪᱟ ᱫᱚ ᱪᱚᱱᱛᱚ ᱡᱤᱯᱭᱟ ᱠᱚ
1: ᱨᱮ
0: ᱛᱟ ᱤᱱᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟ ᱚᱪᱤ ᱛᱟᱣᱨ ᱠᱤᱱᱪᱤᱨ ᱠᱮ ᱛᱚᱱᱫᱟᱜ ᱛᱮᱢ ᱡᱚᱝ ᱠᱚᱱᱤ ᱡᱮᱨᱪᱤᱱ ᱛᱩᱨᱩ ᱪᱷᱟᱫᱨᱮ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱚᱪᱤ ᱛᱩ ᱢᱟᱱᱛᱩ ᱠᱟᱛᱜᱚ ᱛᱟ ᱡᱚᱢᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚ ᱜᱚᱠᱟᱭ ᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱠᱮᱢᱛᱟ ᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱛᱟ ᱞᱚᱜᱢᱩᱠ ᱛᱟ ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱚᱠᱛᱟᱝ ᱚᱨᱮ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ᱛᱟᱢᱤ ᱛᱟᱨᱞᱚᱜ ᱡᱚᱱᱫᱤ ᱡᱮᱞᱢᱩᱝ ᱢᱟᱨᱛᱚᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱮᱣᱟ ᱠᱟᱢᱚᱱ ᱫᱮᱢᱱᱨᱮ
1: ᱟᱨᱮ
0: ᱛᱟᱛᱟᱜ ᱛᱩᱢᱞᱤᱠ ᱠᱚ ᱯᱷᱚᱠᱠᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱛᱟᱜ ᱨᱚᱝᱜ ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱠᱚ ᱯᱷᱚᱠᱠᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱛᱟ ᱫᱮᱠᱨ ᱥᱚᱥᱚ ᱪᱮᱢᱛᱟᱝ ᱥᱚᱥᱚ ᱱᱩ ᱜᱮᱨ ᱥᱚᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱤᱪᱤ ᱨᱮᱢᱵᱤ ᱨᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱮ ᱪᱟᱪᱢ ᱠᱚ ᱯᱷᱚᱠᱠᱮᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱪᱤ ᱛᱟᱵᱫᱟᱜ ᱫᱚᱭᱮᱱᱨᱮ ᱟᱛᱟᱜ ᱛᱤ ᱱᱟᱥᱛᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱱᱥᱩᱠ ᱠᱟᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱪᱤ ᱥᱤᱜ ᱡᱟᱯᱪᱩᱛ ᱡᱟᱡ ᱤ ᱛᱮᱨᱚᱱᱛᱟ ᱨᱚᱝ ᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱡᱤᱱᱱᱟ ᱛᱩ ᱥᱚᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱠ ᱛᱩᱠᱥᱤᱱ ᱨᱚ ᱡᱚᱱ ᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱛᱟᱢᱤ ᱥᱮᱢᱟ ᱡᱚᱱ ᱜᱚ ᱡᱤᱫᱨᱮ ᱛᱟᱜᱟᱛᱟ ᱱᱤ ᱡᱤᱨᱢᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚᱱ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱨᱤᱢᱵᱤ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱠ ᱞᱮᱱᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱜ ᱱᱤ ᱢᱟᱵᱤ ᱚᱱ ᱢᱟᱨᱫᱟ ᱛᱟ ᱱᱤ ᱢᱟᱢᱟᱱᱟ ᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱨ ᱜᱩᱱ ᱱᱤ ᱢᱟᱢᱟᱱ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱚᱪᱷᱟᱱ ᱫᱤ ᱫᱮᱠᱨ ᱥᱚᱥᱚ ᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱥᱮ ᱜᱚᱱ ᱜᱚᱱ ᱜᱚᱨ ᱜᱚ ᱫᱤᱱᱟ ᱭᱚ ᱛᱟ ᱞᱟᱵᱡ ᱞᱚᱜ ᱫᱚ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱱᱤ ᱢᱟ ᱱᱤ ᱥᱩᱢ ᱥᱩᱢ ᱡᱮ ᱜᱩᱢ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱤᱥᱮ ᱫᱤ ᱫᱮᱠᱨ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱚ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱞᱟᱝᱠᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱚᱱᱫᱮ ᱡᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟ ᱱᱚᱠᱟ ᱢᱟᱱᱥᱚᱠ ᱡᱮᱱᱨ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱠᱷᱮᱛᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱱ ᱫᱮ ᱪᱮᱱ ᱛᱟ ᱜᱤᱪᱟ ᱱᱤᱝᱜᱩ ᱱᱤ ᱥᱩᱢ ᱥᱩᱢ ᱡᱮ ᱢᱤᱱᱟ ᱱᱤᱝᱜᱩ ᱱᱤ ᱫᱚ ᱢᱤᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱥᱮ ᱜᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟ ᱥᱚᱱ ᱫᱮ ᱪᱮᱨᱚ ᱫᱮᱠᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱱ ᱛᱟ ᱞᱟᱝᱠᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱫᱮᱢᱱᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱟᱭᱚ ᱛᱟ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱠᱚ ᱫᱮᱢᱱᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱟᱭᱚ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱪᱮᱝ ᱤᱪᱤ ᱨᱮᱢ ᱵᱤᱡᱟᱢ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱤᱧᱡᱚᱱ ᱨᱮᱢᱚ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱛᱮ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱠᱚ ᱫᱮᱢᱱᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱟᱭᱚ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱛᱤ ᱫᱮᱢᱱᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱟᱭᱚ ᱤᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱜᱚᱢᱚ ᱛᱟ ᱞᱚᱠᱟ ᱢᱟᱱᱛᱚ ᱠᱚ ᱢᱟᱨᱥᱩᱱ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱱᱤ ᱛᱟ ᱵᱩᱜᱤ ᱫᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱜᱚᱞ ᱪᱚ ᱠᱟᱵᱟᱨ ᱡᱚᱵ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱵᱤᱭᱮᱱ ᱢᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱵᱤ ᱢᱟᱨᱥᱩᱱ ᱫᱚ ᱵᱚᱵᱮ
1: ᱨᱮ
0: ᱢᱟᱨᱥᱩᱱ ᱫᱚ ᱫᱤᱱᱮ ᱪᱤ ᱛᱤᱨ ᱵᱤᱭᱮᱱ ᱢᱟ ᱛᱟ ᱮᱠᱨ ᱠᱤᱞᱟᱢᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱷᱚ ᱛᱟ ᱟᱝᱜᱚ ᱢᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱮᱜ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱚ ᱠᱟᱨᱩᱱ ᱜᱚᱱᱮ ᱭᱮᱜᱤ ᱱᱟᱠᱷᱚ ᱫᱤᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱭᱮᱜᱤ ᱯᱨᱤᱢᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱟᱝᱜᱮ ᱪᱟ ᱛᱟᱨᱞᱚᱜ ᱫᱩᱝ ᱡᱮᱞᱢᱟᱝ ᱱᱟᱠ ᱛᱚᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱭᱮᱱ ᱛᱟᱜᱮᱱ ᱫᱟᱨ ᱜᱚᱱ ᱛᱤᱥ ᱫᱮ ᱢᱩᱱ ᱫᱮ ᱢᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱫᱮᱱ ᱡᱟᱠ ᱥᱚ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱭᱚᱝ ᱫᱤ ᱪᱩ ᱞᱟᱝ ᱠᱷᱚᱨ ᱠᱟ ᱡᱟᱡ ᱫᱮ ᱢᱮ ᱢᱟᱱᱟ ᱪᱩᱢ ᱪᱟᱨ ᱛᱟᱜ ᱫᱮ ᱢᱤᱜ ᱞᱟᱝ ᱢᱮ ᱜᱟ ᱛᱤ ᱪᱮᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱜ ᱛᱟ ᱪᱩᱢ ᱪᱟᱨ ᱛᱟ ᱞᱟᱝ ᱠᱷᱚᱨ ᱫᱮ ᱢᱤᱜ ᱡᱮᱞᱢᱟᱝ ᱱᱟᱠ ᱛᱚᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱮᱨ ᱥᱚᱝ ᱟ ᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱥᱩ ᱜᱮᱱ ᱱᱟ ᱪᱮᱱ ᱟ ᱛᱮ ᱢᱩᱡᱩᱠ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱡᱮᱞᱢᱟᱝ ᱱᱟᱠ ᱛᱚᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱞᱟᱝ ᱱᱮ ᱠᱚ ᱫᱤᱛᱟ ᱢᱮ ᱪᱤ ᱮᱠᱨ ᱠᱤᱞᱟᱢ ᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱥᱟᱨ ᱫᱮᱱ ᱨᱚᱭᱮ ᱛᱟᱱ
1: ᱨᱮ
0: ᱤᱫᱤᱛᱟ ᱱᱟ ᱫᱤ ᱛᱚᱱᱚ ᱫᱤᱛᱟ ᱢᱮ ᱪᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱛᱤᱢᱩ ᱢᱟᱨᱡᱟᱠ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱛᱚᱠ ᱛᱟᱝ ᱚᱨᱮ ᱛᱚᱠ ᱱᱤᱵᱟ ᱢᱚ ᱭᱟ ᱥᱤᱱ ᱢᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱠᱤᱪᱷᱮ ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱪᱮᱜ ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱤᱭᱟ ᱪᱚ ᱡᱮ ᱡᱚᱱ ᱡᱮᱱ ᱠᱚᱱᱫᱨ ᱠᱟ ᱢᱚ ᱡᱤᱱ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱢᱮ ᱪᱤ ᱪᱚ ᱪᱚᱱ ᱠᱷᱟᱜᱮ ᱠᱚ ᱵᱮᱴᱟ ᱫᱤ ᱢᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ
1: ᱨᱮ
0: ᱛᱚ ᱢᱚ ᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱚ ᱛᱚᱱ ᱫᱤ ᱤᱧ ᱢᱮ ᱜᱚ ᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱥᱤᱱ ᱠᱟ ᱢᱚ ᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱱᱮ ᱢᱤᱡᱤᱱ ᱢᱮ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱨ ᱫᱤᱱ ᱢᱮ ᱥᱟᱱ ᱧᱮᱱ ᱛᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱢᱟ ᱫᱮ ᱠᱚ ᱤᱢ ᱥᱮᱱ ᱡᱚᱭ ᱜᱚ ᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱢᱚ ᱠᱟᱢᱚ ᱡᱤᱱ ᱨᱮ ᱤᱧ ᱱᱤᱜ ᱠᱚ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱟᱣ ᱪᱟ ᱱᱚ ᱠᱚ ᱢᱟ ᱛᱚ ᱠᱨᱮ ᱛᱟ ᱡᱤᱨ ᱢᱮ ᱢᱟ ᱛᱚᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱥ ᱛᱨᱤ ᱧᱮᱢ ᱡᱤᱨ ᱤᱧ ᱫᱤ ᱠᱮᱨᱚ ᱛᱟ ᱢᱮ ᱪᱤ ᱛᱩᱠ ᱥᱮᱱ ᱨᱚ ᱡᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱚᱱ ᱦᱟᱨ ᱡᱤᱨ ᱨᱚᱠ ᱥᱮᱨ ᱡᱤᱨ ᱫᱤᱱ ᱧᱮᱢ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱥ ᱛᱨᱤ ᱤᱧ ᱫᱤ ᱠᱮᱨᱚ ᱡᱮᱱ ᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱷᱟᱢᱚ ᱫᱟ ᱡᱤᱱ ᱪᱚ ᱟᱝᱮ ᱥᱚᱝ ᱛᱟ ᱢᱮ ᱛᱚᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱤᱧ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱮᱯ ᱫᱟ ᱨᱮ ᱱᱮ ᱢᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱢᱟ ᱛᱚ ᱨᱮ ᱱᱟ ᱛᱤ ᱫᱚ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱫᱟ ᱞᱮᱱᱤ
1: ᱟᱨᱮ
0: ᱛᱤ ᱠᱮᱨᱚ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱱᱟ ᱫᱤ ᱧᱮᱢ ᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱟᱝᱮ ᱥᱚᱝ ᱛᱟᱨᱞᱚᱜ ᱛᱮ ᱢᱟ ᱚ ᱦᱟᱨ ᱡᱤᱱ ᱯᱟ ᱫᱮᱨ ᱪᱤ ᱫᱟ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱩᱪᱤ ᱛᱚᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱛᱮ ᱢᱟᱨᱟ ᱧᱚ ᱧᱚ ᱧᱚ ᱧᱚ ᱛᱮ ᱢᱮᱱ ᱱᱩᱭ ᱢᱟ ᱚ ᱡᱤᱨᱢ ᱛᱚᱱ ᱫᱟ ᱠᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱢᱟ ᱥᱚᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱫᱮᱨ ᱪᱤ ᱠᱟᱱ ᱥᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱱᱟ ᱫᱮᱱ ᱪᱤ ᱠᱟᱱ ᱥᱚᱣᱟ ᱡᱟᱨᱚᱨ ᱡᱩ ᱥᱚᱜᱟ ᱛᱷᱟᱢᱤ ᱵᱟᱯᱟ ᱡᱮ ᱡᱩᱝᱤ ᱨᱮᱣᱟ ᱡᱤᱱ
2: nga chu jima thme yu sa chum nga chu thung nyam da yu
3: sa chum ji nga chu de thung nang char dung jong wor song chu she jin yu
2: sa chum ji she meng ji jer si khe ng dang eng gen nak dang kle shi yu
3: sa chum ne ar ya khu khe jer si cha chum yam la a ge chu ling go ji ji de su yin
2: sa chum ma la ra kar ba dang sa chum ho jong she pa sa chum sa song she pa sa chum song chu she pa ᱛᱟᱴᱢ ᱵᱮᱥᱩ ᱥᱮᱯᱟᱪᱤᱱ ᱱᱟᱥᱩ ᱛᱷᱮᱢᱩᱝ ᱜᱟᱱ ᱴᱷᱟᱭᱤᱱ
1: ᱨᱮᱧᱭᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟᱛᱤᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱠᱚᱱᱤ ᱜᱚᱞᱚᱜ ᱚᱨᱜᱟᱨ ᱟᱥᱪᱩᱝ ᱠᱷᱟᱞ ᱛᱟᱨᱞᱤᱜ ᱡᱩᱝ ᱡᱮᱢᱦᱱ ᱱᱟᱠᱛᱚᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱚᱯᱪᱟᱵ ᱫᱮᱱᱭᱟ ᱛᱚᱠᱟ ᱠᱤᱞᱤᱜ ᱡᱤᱞ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱱᱤᱯ ᱥᱚᱝ ᱱᱩᱜ ᱠᱤᱱᱪᱤᱨ ᱠᱮ ᱡᱚᱡᱤ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱡᱟᱜ ᱪᱩ ᱡᱤᱞᱮᱱ ᱤᱱᱨᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱡᱤᱱ ᱫᱚᱵ ᱡᱤᱞ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱱᱟᱪᱚ ᱡᱟᱪᱤ ᱢᱟᱝ ᱪᱚᱠ ᱪᱷᱤᱜ ᱦᱤ ᱜᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱤᱱᱪᱤᱨ ᱠᱮ ᱡᱚᱡᱤᱱ ᱫᱟᱨᱛᱟ ᱣᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱠᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱤᱱᱟ ᱥᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝ ᱡᱤᱱ ᱭᱚᱱᱤ ᱫᱟᱢᱩᱜ ᱡᱚᱡᱤ ᱜᱟᱱᱟ ᱵᱟᱡ ᱜᱨᱤ ᱛᱮᱫᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱱ ᱤᱯ ᱥᱚᱵᱫᱮ ᱤᱱᱭᱟ ᱛᱚᱠᱟ ᱜᱚ ᱥᱟᱯᱟ ᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱛᱟ ᱣᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱣᱟᱱᱤ ᱧᱚᱝᱣᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱧᱚᱝᱣᱟᱱᱤ ᱢᱮᱯᱟ ᱜᱮ ᱥᱚᱠᱥᱚ ᱡᱤᱨ ᱜᱚᱱᱟ 다치지 구구지나다 야치망 속에나 초코다니 후엔 죽지나 답접대냐 똑라 속과 참증금 맞나이나 초코 참마그 저건 앞증 커스리다 등이 다 냠적 그거니 독자 직적 그거니 다 조진디 어근데 응응고고 디랑나 야치망 속궁에 탄니 쇼컨 뜨즈가 냠적 그거지나 다 공립 접대냐 똑과급 샤파 진트 다 후엔 죽지나 초 야르므즈건 조나 사트그랑즈건 조나 어른게 침층근 공아그 르고튼 기콘터 가즈 때추 Ti anchini tar jindin chu lankore na chokum chatay na chok da dokun da webchuluk tongu meni kaptuti sa jogu savni sabjeb tani demni lengu savni demni ulang da dokun de jig totum ra dagnir gaz ge chu da dokun da tarangi ge jirchindi da dokun di shawan da tsaksa chepaz ge totum ra gaz ge go ge tevjinta ta norgi chapir janta seman zinjiz ge yonu tar jindin tapchabde ne tokwala sokwa ge jachirung rug mang tsuk ge kirge denjig ra udechik chet Та шипширк шава, денжик шипширк шава сержинанда, дамуг кырги, шангыл пеккути шава, дабкур тацу, ндив шаван дала кырги, хсыгчинда торнынг и, ндадогунде жапчури жунда, хачан кечепури. Яньян кнан ба дина таян дицук гонг, тангди чамчун танг жолм лецэн, донцам дарин жог. Лецэнди сомжиг ба танг донзам ба тамдын чап танг, сомжин ган карвал харжа брахи танг брахи донжаб ян. Таркылва шилоин, чечип таркылва огантык сайран танг сонум ренчнан ян. Lesendam chongun shangchin dang yi sichumul hankin ga rukdub shini, nyankanan ba, tangar jimi lesendang nga tsu tharing jil anirkib sivdimu.
3: Chormun mesunji tila chaluk dang sharu jen nyanki ni tila chaykib, nirda chalum dang rukhu suq, lungkhu dang shungsir, yangtag arangda dang ni, nirmuro tosirin ba gibali. Chara gani indig marung la, di tuk da nyayul rukchur shagi bi, jangkil shibayin. Tornun mesunji chela logge chetter logsogge barke lhawi ngi ji tang jang tharang ta tang ni jal khang ngam yang na kerum war tang dolum ta logsogge tang go she ba tang logmun chim ta chen ni logsogge tang go she gi pe tang kal shi pa yan
4: ta ne bi jin ji ti su lu jer ge yin
5: Tornun washkala lonchin.
6: 这就是习近平的中华民族政体家科文尼的路敦敦科罗的电视视频内人从地当能为松西的感情了才能直播上。阿杰萨北京的南北国母亲唐前的杰特的张斌在古杂金阿佩。罗东春季杰顿公生的小娃娜出了是不是是。从文件你也跟那三百年脱给了人民节人他的党兄弟能懂了是不是三十五。
7: 这就是习近平的中华民族政体家科文尼的路敦敦科罗的电视视频内人从地等南极丹顿，俺是一切担保等，我根本单克了西的，光把里里人等的脚子，也看你不得拉青个中国共产党等，拉青个中国民盟，拉青个中华民族政体家科吉拉个人。 这就是说这松西的感情节没那么等的脚步跟着动画等，而且历史的把等盲族节都在这个地等，今天的班特不行了，而且可不多不等这个镇等，没这个家的这个拉不清长过的，这个单比多一生就特别简单。这就是说这习近平的单顿，路顿的人，俺在等给某某人听着内车的时代，班特不说没了西北。 黄主任中国人陪接送话等，这组人让单人给习近平我们车的家人，三十多的西巴等，全用的中正这组准备，加入等比班特的门门，我们家的兄弟，所用的这组让那个当日整个加入多等准备，加入你比班特的门门接收拾，黄的准备，等去了协进友。
8: 大家为此今年的阶段提前影响中国三十节目的每度安排不下了，而且历史八等盲族男中国三位咱们根据多能些比政治感情多不了，俺就是接近有了，中国那个当日整个我动单兵等中了，一起接抗有。 云南省秦天冲中去了清水中的了三家的为等直播书记李佳明给说的，这就是这习近平给松西的感情那年纪，俺俩给这个钱不太凶。
7: Chungu sarvi longu tuwantan naranga otung barvi chamdi kinji mungtung lagasanyan la thansam margadevi tangchibu shuchya shikimbe chani ngay samu laga phuanjir chenbu rngay sa jil nyunga tang mangchukja jintang jinchime par jemturishin. Jishu ngay devi tang sanzig tobtang danba shikchandi devi thamu khwamjur tobtang ta tangni mangchukja yungung parwar kachishite deshji kya wargadewa ngali deshjil dambarisha jinsir. 从上期的马库纳里居班亲那个里等直播书记张清云给下节了

0: yam za shang zi wi de den chi jin dan ji san kan lan ji qian lan bi gen kem zeng de na ti ta ta nan ba chu ge san xi nong zhen ban nan cong jiao de nian ting kong wo ke le long chen ji de zhen bi guan nong chen ji po ni ta dong ge li chen deng na da li ge li chen de ge song de ba deng dong zong ma chen zha xi yin tena dari ge le chen ji nong de nga chi nga ri jin de ke mo mi li chen nga xin ken jie nian ken de bu de ge re wa ta de yin jia nong ba zhe ge ge xi tena de ren ge le chen de jin ni su su ren cham li le ji se ke wa yin na ke ji mi li chen nga ri wa xian ken jie de bu yo na yin gan di ti su tong kor ku tan zhe xi ni li chen nong pe pe ga si shi nga zu li chen ta tong kan gen de ti ka pa rang zhang te ge den ji ge zhe sim ni ge sim de na nga teng te ge den ji ge zhe sim ni ge sim den zhe ge yin Retana warkum de lesson tatung khang de nyang khang dukhu zhuk khabar thong ka ngati terang ge kandung thukman da ge khabar ngay nang zhigil. Ya, dhukpa demo.
1: Wey.
0: Demo.
1: Demo, ngudma satra demo.
0: Demo, demo.
1: Lakichya zhigra? Я да мандан дай ниданги тарта тенем ту гзу ленсин денен гонуган нен кын чукку юнратыни сурмун лонен чиниги ангон да чэта чусту идали лизо ён зохани го
0: я котенчи
1: нэря докра
0: я рива чизги
1: ен чужуна ди алва ганчин чап ко файл зину донен тэчи корумела
0: ганчин чап
1: тамазга ё не то не хакавртыз гатаин
0: Нэг шиг цаагүй томзоо аканга ухчих мэйкэрэ. Гэн чин кэп.
1: Тэмэ тана топчин жагэн чуэстэм пин.
0: Топчин жагэ.
1: Оле, лава топчин
0: жагэ. Топчин жагэн чуэстэм пин разэ. Чуэстэм пин, чуэстэм пин.
1: Ива тана пайл кобгэ чугадэн чэ.
0: Я нэг шиг цаагүй. Затанга юнан гэ чугобгэ дам. Мэна лава топчин жагэ. Чуэстэм пин скун олэнда кобгэ дам. Я дэмо.
1: Я парэн чэ я.

Чор мав шур мав зава мур маг шаг га чусим кан кирси гэндан га шаг га чука тон чна ла лэр дэ га шаг га зон сун зон гэр ма чунг шаг га чор ма тел ма я на шун шаг га нань ни гэ лэ зэ га анд

0: ཁྱི
1: Арни нан туин чихтам я кэнчунс чандын кэш гола хсэрсэм ни
2: кэнчунс ерсэм
0: дицул жовжил дан карма сэмчэн ни дицул жовжил дан карма жэвчи вэр ажэлчи сарингэр чаштун шадэйин дицул жовжил дан карма жэвчэн ни дицул чэрги вэр занкур риев за мэгмэр дан за пэрвэ за пэмба чила ཁྱི ཕྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས
3: སྲང
0: གིར ཉམ དྲུ དེ ཚོ ལ ཅར གི དང སྐར མ སུམ ཅན ནས དེ ཚོ ལ ཉི ཤུ དང སྐར མ སུམ ཅི བར བར ནང ཁྲིན རྒྱུ ཕོ ཉི ལེན ཚན ཐ ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན